и она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной. Пусть она чувствует крепость.

0: Если вы когда-нибудь кормили птиц с руки, то должны знать, что не всякая пичуга сядет к вам на ладонь. Если птичка вам не доверяет, то никакое чувство голода ее не заставит принять от вас хлеб насущный. И все же это дар с неба для человека заботиться о братьях наших меньших. Так был устроен мир, и сам Господь приводил каждую тварь к своему главному творению, а последний давал им имена и, значит, брал за них ответственность. Это Бог определяет, кого нам можно доверить, а кого нет. Он располагает сердца, посылает свой мир, скрепляет и соединяет союзы, посылает помощь. Но что, если наше призвание заботиться не о скотине и птичках, а о людях, о тех, кого сам Христос называет «мои агнцы»? Если Отец Небесный воробья малого не доверит человеку опасному, то каким должен быть тот, кому Бог доверяет тех, кто ему особенно дорог? «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью», обращается к нам апостол. Нежность не навредит, не станет грубо запихивать в нас важные и авторитетные истины, не будет отчитывать за мелкие ошибки. А наоборот, создаст нам максимум комфорта, не обращая внимания на некоторые капризы. Такое происходит тогда, когда мы понимаем, насколько хрупкими могут быть люди, как легко разбиться в вере, как просто испугаться и отречься, как теряются силы в пути. Мы нуждаемся в благодати Христовой, Его любви. Когда мы это понимаем всем сердцем, то способны поддержать и других этой же благодатью. И тогда нам легко доверять и не только птичек. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Это радио

0: Здравствуйте, меня зовут Рик Реннер. Сегодня 8 августа, и наша тема сегодня – «Настало время вернуться к своим обещаниям». Настало ли время вернуться к своим обещаниям? У вас есть обеты, которые вы не исполнили? Вы что-то пообещали себе или Богу и не выполнили? У меня есть место Писания для вас. Послание к Ефесянам 5 главе 16 стихе Библия говорит: «Дорожите временем». Слово «дорожить» — перевод греческого слова «экс агоридзо». Агоридзо — рынок, место, где продавали рабов. А от слова «экс» произошло английское слово «выход». Когда мы соединяем эти два слова, получается купить что-то на рынке, чтобы вернуть или забрать это обратно. Слово «дорожить», которое на самом деле означает «выкупить», «вернуть что-то обратно». В этом стихе Павел говорит, что мы можем дорожить временем. Это означает, что если вы потеряли время, не выполнили обязательства или не исполнили обещания, не думайте, что все потеряно. Вы можете выкупить эту возможность. Можете начать прямо сейчас. Верните, примите, скажите: «Я сделаю то, что Бог поручил. Я выполню свое обязательство». Вот что означает дорожить временем или вернуть себе возможность, выкупить ее. Это означает, что не все потеряно. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио Пилигрим.
2: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
4: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут я хотел бы объяснить, что слово «написанное» обращено ко всем, а голос Духа Святого – к отдельной личности. Господи, вот Петр, Твой избранный апостол, не разумеет слова Твоего о том, что спасение Твое от века завещено не только иудеям, но всем людям. И спорит он с Тобою, что никогда не ел ничего нечистого, до тех пор, пока не откроешь Ты ему сам Духом Святым. А когда откроешь ему, то через него и остальные апостолы вдруг прозреют и увидят, что сим согласны и слова пророков. И то, что теперь явилось им новым и необычным, оказывается, уже столетиями хранилось в Твоих предсказаниях и в свитках священных. Как же слепы мы без Духа Твоего! Куда нам без Него? Он и есть тот единственный, кто наставит нас на всякую истину. При этом всем я чувствую себя уверенно только возле Твоих Писаний, которые соблюдаю от юности моей. Но говорить с Тобой боюсь, потому что Ты возьми да и скажи, если же хочешь быть совершенным. И что дальше? Как мне жить после этого Твоего обращения ко мне? Когда богатый юноша Антоний Египетский услышал однажды чтение этого текста в церкви, он понял, что в эту минуту Бог говорит ему продать имение и раздать деньги нищим. Антонию понадобилось несколько дней, чтобы исполнить повеление. Слово, написанное, обращено ко всем, а голос Твой ко мне одному. От слова еще как-то можно укрыться, а от голоса нельзя. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ «циничной и бесчеловечной». Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипа Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей, говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, и которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Фейт Магади подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него, отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8 тысячами церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации LifeWave Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживаются 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 8 августа. С верой следуйте за Богом. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Бытие 12:2. Когда Бог велел мне оставить свою работу и начать собственное служение, мне было непросто проявить послушание. Бог обратился ко мне через стих, который мы рассматриваем сегодня, и воодушевил меня с его помощью. Когда мы читаем эти строки, мы радуемся. Да, я хочу получить благословение. Это такое чудесное обещание. Но при этом важно помнить, что Бог потребовал от Авраама жертву послушания, и только после этого исполнил обещанное. Авраам должен был оставить все, что было ему привычно и дорого, и отправиться в незнакомое место. У многих людей это отбило бы всякое желание что-либо делать. Но Авраам решил идти до конца. В Библии сказано: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую в будущем должен был получить в наследие, и пошел, не зная и не беспокоясь, куда идет». Послание к Евреям, 11:8, расширенный перевод Библии. Если мы хотим повиноваться Богу, мы должны вести себя как Авраам, не беспокоиться ни о чем. Когда Бог обращается к нам и ведет нас, мы должны следовать за Ним, веря в то, что Он благословит наше послушание и исполнит данное обещание. Божье слово на сегодня. Бог исполняет свои обещания. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». Thank you.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и мы возвращаемся к вашим вопросам. С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, делает ли христианство жизнь труднее?
1: И да, и нет. На этот вопрос можно посмотреть с разных сторон. Когда Иисус Христос обращался к своим ученикам, объясняя им сущность следования за Ним, Он сделал для них очень интересное предупреждение. Или же интересным образом представил жизнь настоящего христианина. В 16 главе Евангелия от Матфея говорится следующее. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Это чрезвычайно важные слова, которые лежат в основании сути того, что мы называем, или что Библия называет христианством, настоящим христианством. Суть этого в следующем. Иисус говорит, что настоящее следование за Ним связано с отказом, сознательным отказом от своего собственного «я». И, казалось, здесь возникает существенная трудность. Трудность в том, что мы должны отказать себе в удовлетворении своих многочисленных желаний. А ведь мы-то движимы нашими желаниями, наши собственные интересы, они доминируют в нашей жизни. Удовлетворение интересов мы связываем с нашим счастьем. Или же наше счастье напрямую, кажется, исходит из того, насколько наши интересы удовлетворены. Мы только спорим иногда, вот эти интересы, или так, интересы такого типа, более благородные, мы можем их удовлетворять. Интересы такие, они менее благородные, или даже преступные, или аморальные. И поэтому их не нужно удовлетворять. Но Библия говорит вообще, Иисус говорит о том, что проблема даже не в типе этих интересов, а в самом источнике. И на это есть причина, почему Иисус так говорит. Дело в том, что в момент грехопадения произошла радикальная подмена. До этого человек был движим тем, что его интересы были полностью подчинены Божьей воле, благой, угодной и совершенной, так как говорит об этом Священное Писание. И вот с момента грехопадения эти интересы вырвались из-под Божьей благой воли, и они стали утверждать сами себя. Что интересно, что в этот момент человек стал на тропу саморазрушения. И вы можете посмотреть в истории человечества, это продемонстрировано много раз. Люди, кажется, изо всех сил достигают или пытаются достичь того, что они считают правильным, хорошим, приятным, но в результате того мы видим, как жизнь человечества лучше не становится. А наоборот, она становится все сложнее. Она все больше приносит беды, все больше горя самого разного. Вот что означают слова Иисуса Христа, в которых Он говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Слово «душа» – это очень интересное слово. Слово, которое можно перевести еще как «жизнь», его можно перевести даже как смысл жизни, как суть жизни, как счастье жизни. Когда люди говорят, это не жизнь, вот именно об этом речь идет, то, с чем мы связываем нашу жизнь, ради чего и стоит жить эту жизнь. И вот Иисус говорит, когда человек хочет вот эту жизнь, этот смысл жизни, это счастье в жизни, изо всех сил сберечь, то здесь написано, он потеряет ее. Очень интересно слово «потеряет», оно точнее должно быть переведено как «разрушит своими собственными руками». И дальше он говорит, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. То есть Иисус говорит, кто откажется достигать своего собственного счастья ради меня, ради того, чтобы посвятить свою жизнь следованию за мной, вот этот человек это счастье и обретет. То есть, отвечая на вопрос, делает ли христианство жизнь труднее, Да, в каком-то смысле делает труднее, потому что человеку нужно отказаться от эгоизма, ему нужно отказаться от самовозвышения, ему нужно отказаться от самоутверждения в разных его формах, и это иногда очень сложно. Но если он сделает это ради того, чтобы наполнить свою жизнь Христовой значимостью и Христовыми желаниями, то вот тогда написано, что ее жизнь и станет по-настоящему счастливой. Вот почему Иисус говорил: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Этот настоящий мир, настоящее удовлетворение, настоящую радость человек может получить от Иисуса Христа только тогда, когда он, последовав за Ним, в действительности откажется от своих собственных вариантов и будет с готовностью принимать тот путь, по которому ведет его Господь. Это по-настоящему сделает человека счастливым.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если вы желаете узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете посетить наш сайт slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

вы в 60, иной же в 30. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в 60, а иной в 30. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 3 по 8 и с 18 по 23.

кто мне ближний на этой земле. На обочинах столько людей, столько боли и ран везде.

0: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно.
1: Нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. Твардовский. Как вы насчет наград и медалей? Так устроено человечество, и там, где нас собрано больше двух, обязательно появятся достойные на поощрение и награды. Кроме того, в жизни всегда есть место подвигу, но и подвиг тогда имеет значение, когда есть кто-то, нуждающийся в нем. Люди сами выдумывают цели, путь к которым называют достижениями, и те, кто достигнет цели быстрее, красивее, убедительнее, получат приз или кубок, медаль, а заслуженные – даже орден. Награды в обществе говорят о результатах, увековечивая сами результаты. А что Бог? Он ведь тоже судья праведный, и если судьи земные определяют, кого и как наградить на земле, то Бог представляет небо. То и удивительно, что человек может получить небесную награду, ведь из этого следует, что Бог наблюдает за нашей жизнью, и все открыто перед Ним. Какие же награды выдает Отец Небесный? И самое главное, за что? Если на земле награждаются достижения самые разные и порой весьма спорные, то у Бога прежде всего послушание и верность имеет ценность. Бог хорошо знает, на что мы способны, и дает каждому поручение по силам. Как мы их выполняем, насколько верно и с верой определит нашу награду на небесах. Примеров в Писании для нас много. Это и Авраам, и Иосиф, Моисей и Самуил, Давид и Илия. Послушание и вера – две высших добродетели, что так востребованы у Бога. За них и награда. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Зависть. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. От Матфея, 20 глава, 1 стих. Солнце уже садилось за горизонт, и горячий воздух разбавлял вечерний ветерок. Целый день тяжелого труда остался позади. За спиной слегка шелестели немногие листья большого виноградника. Работа была тяжелой, но сделали работники много. Аккуратно обрезанные ветви собраны и сожжены, земля перекопана и обильно напоена водой. Тяжело давила к земле усталость, но люди не спешили уходить. Все ждали хозяина и, конечно, оплаты по договору. Впрочем, усталыми выглядели не все. То ли хозяин не рассчитал силы нанятых с раннего утра, то ли аппетиты его на планы рабочего дня возрастали, причем постоянно. Зачем тогда ходить раз за разом на торжище и собирать там всех празднастоящих? Те, кто был нанят на работу первыми, видели, как подходили новые и новые люди и в обед, и после обеда, и едва за час до захода солнца. Получалось, что кто-то трудился 12 часов, а кто-то и часу не проработал. Обычной оплатой трудодня была мелкая серебряная монета. Обладатель виноградника не торговался, но договаривался с каждым лично, сам. И вот пришла пора получать деньги. Хозяин прошел по винограднику, придирчиво взглянул на сделанную работу и с довольным видом махнул работникам следовать за ним. У дверей сада за столиком сидел управитель. Тот, что с самого утра раздавал поручения и отдавал ценные указания. Был извлечен кошелек, полный мелкого серебра. Не так много вещей в мире, на которые можно смотреть, не отрываясь. Справедливо говорят, что одна из них – процедура выдачи денег. Наемники пристально следили за рукой управителя. Еще бы, этого ждали весь день. Каждый помнил, сколько ему было обещано. Выстроилась очередь. Те, что прибыли на виноградник последними, оказались у кассы раньше. И вот первый отошел от стола, с восторгом рассматривая лежащий на ладони динарий. Второй также не был разочарован. Наемники, что работали менее часа, получили плату за целый день. Их воодушевление передалось следующим. Большинству стало казаться, что динарий – это минимальный заработок текущего дня. Несложный математический расчет, где часы умножались на монеты, сулил последним невероятный прибыток. Все договоры с хозяином забылись. С большой охотой многие тут же приняли новые правила расчета, которые сами и придумали. Это было справедливо – полагать, что тот, кто работал больше, больше унесет денег. Но вскоре трепетные надежды стали сменяться растущей тревогой. Каждый следующий из работников уходил от стола управляющего с тем же одним динарием. Управитель невозмутимо смотрел в лицо стоящего перед ним, потом в свой пергамент, а затем доставал из кошелька монету. Одну монету для каждого. Те наемники, что работали более половины дня, уже без особого восторга брали свои деньги и отходили. Недалеко ждали остальных. У них созрел вопрос к хозяину и управляющему. Вскоре и самые последние, растеряв остатки вспыхнувших надежд, с угрюмым видом получили по монете и возглавили группу недовольных. Требование сформировалось быстро. Хозяин должен был поступить справедливо. Или умножить плату тем, кто работал дольше, или отнять часть ее у тех, кто трудился менее остальных. Назревала революционная ситуация. Но что послужило причиной?

0: причиной такому развитию событий. Друзья, это была обычная зависть, что так легко маскируется под справедливость. Так сказал Иисус. Почему? Попытаемся разобраться. В Евангелии мы читаем следующий диалог. Недовольные говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» От Матфея, 20 глава, с 12 по 15 стих. Итак, причин для недовольства не было. Хозяин никого не обманул. Он просто был добрым человеком, просто решил помочь тем, кто нуждался, но не даром, а приглашая в свой виноградник. Каждому он предлагал динарий, хорошую оплату за весь день. Но оказывается, что справедливая плата быстро перестает такой казаться, если кому-то достается легче. Отчего возникает чувство зависти? Возможно, у тех людей, что раньше других появились виноградники, произошла переоценка самих себя. Это началось тогда, когда стали появляться новые работники. Те, что пришли раньше, могли почувствовать себя более значимыми, важными и достойными. Это они с раннего утра начали тяжелый труд и несли большую часть его на своих плечах. И в час расплаты все должны были это увидеть. Следующим этапом завистливого роста стали завышенные ожидания. Увидев, как последние получили дневную плату, более достойные решили, что получат.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ циничной и бесчеловечной. Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипа Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей, говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Фейт Магади, подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него, отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8000 церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации Lifeway Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживаются 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 8 августа. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Возлюбленные, если мы желаем узнать степень нашей любви к Богу, нет лучшего способа выяснить это, чем соотнестись с этими словами Иисуса. Насколько мы придаем важность Божьим заповедям и исполняем их, настолько мы Его и любим. Невозможно любить Бога и не соблюдать Его Слово. Апостол Иаков побуждает нас быть не только слушателями, но и исполнителями. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Послание Иакова, 1 глава, 25 стих. Как чудесно сказано, когда мы не только слушаем, но и исполняем Божьи заповеди, становимся блаженными людьми. Амен.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Радио «Пилигрим».

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда, и я не лгу. Я постоянно думаю и задаю себе вопросы: где справедливость и почему так много перекосов? Один от голода страдает и мечтает о кусочке хлеба, другой же сыт всегда, голодным он ни разу не был. Почему умирают дети и в мире так много несчастья, а мы живем для себя и не принимаем в этом участия? Почему так много войн, дети растут без пап и мам? В их жизни так много горя, чего не пожелаешь даже врагам. Почему так много зла на нашей планете? Разводятся родители, а страдают дети. Разводятся за тем, что важнее свои интересы, чем интересы тех, за кого они в ответе.

умирает долго не мучась? Почему страдают те, кто не заслужил страданий? И на долю добрых выпадает так много рыданий. А другой, кто заслужил страданий, живет лучше, не мучаясь от наказаний в надежде на лучшую участь. А мы живем и часто даже не благодарим. За мир, свободу, жизнь удалась, а мы молчим. А если не молчим, то чаще только жалуем.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда и что я не лгу.

Ну-ка, еще раз! Поем, аллилуйя!

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 38. Начальнику хора. Идифуму. Псалом Давида. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивые предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим: скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. А ныне чего ждать мне, Господи? Надежда моя на тебя. От всех беззаконий моих избавь меня. Не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что ты соделал это. Отклони от меня удары твои. Я исчезаю от поражающей руки твоей. Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя, и пришелец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня. Глава 2. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 29. «Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид! Приложите год к году, пусть заколают жертвы! Но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил. Я расположусь станом вокруг тебя, и стесню тебя стражу и наблюдательную, и воздвигну против тебя укрепление. И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающаяся плева. И это совершится внезапно, в одно мгновение». Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех, выступивших против него, и укрепления его, и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его таща. И как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Тоже будет и множеству всех народов, воюющих против горы Сиона. Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина. Шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот, я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас? Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие, сделавшим ему, не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем, он не разумеет? Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будет ли почитать как лес? И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят их тьмы, и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиле, потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого». Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет, ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Яковлева, и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. Глава 30. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, иду в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта — бесчестием, потому что князья его уже в Цаане, и послы его дошли до Ханеса». Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них. Не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам. Тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетения и тесноты, откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи, они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища своих народу, который не принесет им пользы». Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо этот народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам, не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева. Посему так говорит святой Израилев, так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившая в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение. И он разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема. Ибо так говорит Господь, Бог святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели и говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите, мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него. Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме. Ты не будешь много плакать. Он помилует тебя по голосу вопля твоего. И как только услышит его, ответит тебе. И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде. И учители твои уже не будут скрываться. И глаза твои будут видеть учителей твоих. И уши твои будут слышать слово, говорящее позади себя. Вот путь, идите по нему. Если вы уклонитесь направо, и если вы уклонились налево, тогда вы будете считать скверную оклад идолов из серебра твоего и оклад из туканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту. Ты скажешь им: «Прочь отсюда!» И он даст дождь на семя твое, которым засеваешь поле, и хлеб, плод земли, и он будет обилен и сочен. Стада твои и в тот день будут пастись на обширных пастбищах, и волы, и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, очищенный лопатою и веялом. И на всякой горе высокой, и на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод, в день великого поражения, когда упадут башни. И свет луны будет, как свет солнца, и свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Вот имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий, и дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощания, и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню к твердыне Израилевой. И возгремит Господь величественным гласом своим и явит тяготеющую мышцу свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в каменном граде. Ибо от гласа Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый, и всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, будет с тимпанами и цитрами, и он пойдет против него войною опустошительную. Ибо Тофет давно уже устроен, он приготовлен и для царя, глубок и широк, в костре его много огня и дров, дуновение Господа, как поток серы, зажжет его».

0: Радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете Радио «Пилигрим». Пилигрим. Пилигрим. Пилигрим.

0: Вы слушаете лучшую музыку на радио «Пилигрим».
1: Кто-то промолчит, для тебя всего дороже, правда, многие ушли.

вера.

0: Вести радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
3: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь.
4: Доброго утра, друзья. Всем доброго субботнего утра. С вами медиа-студия «Пилигрим». И сегодня в студии Юрий Кривонос и Яна и Сергей Ивановы.
5: Доброе утро всем.
6: Доброе утро.
4: Друзья, мы сегодня с вами затрагиваем одну очень важную, жизненную и, естественно, духовную тему. Хотя кому-то, может быть, покажется и по-другому. Поговорим про деньги, а точнее про то, что мы их оказываемся должными. О долгах поговорим. Что вы думаете, друзья? Вот долг в нашей жизни, кредиты, какие-то различные банковские услуги, ответственность друг перед другом, забота о ближних, о детях. Мы все время кому-то чего-то должны. Родителям своим должны, государству должны, отдаем свой долг. В общем, мы все время, как будто всю жизнь отдаем долги. Так это?
6: Да, получается так. Недавно сын подошел, он говорит, я ничего не должен родине, почему они меня хотят, чтобы я им долг отдал?
4: То есть молодой человек решил, что он уже ничего не должен родине. Он еще и жизнь не прожил, но уже ничего не должен. Но вот, собственно, да, нас это возмущает, что мы еще не успели долгов как будто наделать, а уже мы должники. Мы должники с детства, мы должники едва ли не с самого рождения. И если взять, допустим, западное общество, то это западное общество живет в долг сегодня.
6: Да, но Библия говорит нам о том, что мы должны избегать этих долгов, стараться избегать этих долгов. Вот хотелось бы это все сегодня выяснить.
4: Ну, хорошо. По жизни мы как, собственно, руководствуемся? Какими принципами? Если есть необходимость, если есть нужда, если есть возможность, бери деньги, ну, пока дают. Тем более, что предлагают. С одной стороны. С другой стороны, наверное, люди многие понимают и осознают, ты-то, как говорят, да, отдаешь или как
6: берешь
4: чужие на время, да. Отдаешь свои навсегда. И это тоже многих останавливает.
6: Несправедливо.
4: Ну вот это факт, это так работает, и это так ощущается. И тем не менее, все равно, люди берут потребительские кредиты. Люди берут кредиты на бизнес, а крупный бизнес вообще не может без кредитов. Никто там не строит и не зарабатывает на свои. Все вот как-то берут кредиты, и таким образом работает экономика современная.
6: Да, но если, например, взять ветхозаветних отцов, там Авраама, например, да, взять, когда он со стадами двигался, там не было банковской системы, там не было, я думаю, кредитования, потому что когда он вышел из Ура Халдейского, когда Бог сказал ему двинуться, то есть там описываются стада, там описывается большое такое финансовое обеспечение у человека было, то есть каким-то образом он его создал.
4: Ну да, ну давайте поразмышляем, что такое, собственно, кредитование. Это возможность на время использовать чьи-то излишки. Чьи-то запасы для того, чтобы с помощью вот этих ресурсов как-то приумножить свои. или создать свои. И, в принципе, это неплохое дело. Я пришел к тебе, допустим, занял лопату. Этой лопатой я вскопал огород, да. Вырастил на нем помидоры, продал помидоры, купил себе лопату, твою тебе вернул. И всем хорошо, и лопаты уже две, и помидоры есть, как бы, и все довольные, сытые люди. Поэтому, ну, наверное, с точки зрения экономической, и тогда, когда люди, скажем так, наполнены вот этой, вот этим энтузиазмом труда, кредит играет хорошую службу. Брать в долг – это нормально.
0: Изначально вообще кредитование, оно было только для юридических лиц. То есть физлицо раньше банками не кредитовалось.
4: Но в долг-то брало.
0: Кредиты именно, вот именно банковские, они изначально были как раз для поддержания бизнеса, потому что у бизнеса есть какие-то активы, ну, что для банка является гарантией. И действительно, они деньги использовались для того, чтобы приумножить, и банк заработал, и взаимодавец тоже.
4: Банк занимается чистой валютной спекуляцией. То есть банки, они чисто работают с деньгами. Но нам-то не сами по себе деньги нужны. Нам нужно то, что на них можно купить. И, в принципе, соседи друг у друга не всегда деньги занимают. Они чаще там хлеба занимают. Можно у вас хлеба. Помните историю, когда пришел к другу, Христос рассказывает эту притчу, его друг говорит, ну, хлеба можно у тебя занять, ко мне приехал гость. И, в принципе, он даже не деньги просил. Ему просто нужно было хлеба. И мы должными можем оказаться в самых разных вещах, не обязательно в вещах финансовых. Мы занимаем продукты питания, мы занимаем автотранспорт, мы занимаем, может быть, даже одежду, мы занимаем чаще всего инструменты. Берем в долг инструменты для того, чтобы, ну, потом вернуть. Ну, и в этом, наверное, ничего нет плохого.
6: Ну, я беру в долг инструменты регулярно. Арендую. Но это, я так думаю, не относится именно вот к, конкретно к долгу, потому что я пишу расписку, у меня залог внесен. Хотя похоже, да, немножко. И работаю этими инструментами. И потом возвращаю, и мне возвращают часть тех средств, которые я внес.
4: Ну, и таким образом, собственно, ну, все довольны. Ты зарабатываешь, они зарабатывают, и как бы тот человек, которому ты делаешь работу, он тоже доволен, а она сделана. Ну, вот так мы, наверное, живем в этом мире, а в нем человек Богом поставлен не только собирать ресурсы, но еще и делиться этими ресурсами.
6: Да.
4: Ну, хорошо, если долг такая неизбежность, и мы все-таки даем друг другу в долг, и кто-то на этом неплохо зарабатывает, что Священное Писание говорит о зарабатывании на долгах? Вот, ну, вы как люди, которые занимаетесь в церкви как раз вот таким бизнес-служением, и вопросы долга тоже вам, наверное, хорошо известны. А что Писание говорит нам о том, как брать в долг, а может и не брать вообще?
6: Да, вот такая у нас есть тема, мы ее проходили вместе с группами не так давно. Тема «Долги». И такой ключевой стих написано: «Богатый господствует над бедным». Это в притчах написано, 22 глава. «И должник делается рабом взаимодавца». То есть это такой ключевой стих, где мы понимаем, что должник становится рабом.
4: То есть вот проблема в том, что если я постоянно в долгах, то мое положение, оно очень сильно зависимое.
6: Да.
4: По сути, похоже на рабское. Ну да, действительно, мы видим, что если человек задолжал банку или еще кому-то, ну, из страны могут не выпустить. Могут. Просто ограничить выезд, и все, и человек вот могут заблокировать счета. То есть есть достаточно серьезные ограничения.
0: Мне кажется, ограничения начинаются даже раньше, когда человек не может регулировать и свободно распоряжаться своим временем, потому что у него в приоритете должно стоять зарабатывание денег и отдача этого долга. И это влияет уже на время, проводимое семьей. Это влияет на время, которое можно было потратить на служение. Он не может им распоряжаться, как человек, свободный от долгов, да? он должен в приоритете, у него стоит вот эта вот задача отдать кредиты, долги, ипотеки, и это ставит его в определенную зависимость.
4: Зависимость.
6: Займы всевозможные.
4: Вот любопытно, но долг делает тебя зависимым. Но плохо ли зависимость? В чем ее отрицательное свойство?
6: Ты не можешь распоряжаться своим временем. Самое главное, мне кажется, у человека, то есть его свобода, она неким таким образом, ну, переходит к тому человеку, у которого, которому он должен. И ты уже думаешь только о том, то есть и ты постоянно переживаешь о том, чтобы вернуть, чтобы отдать, где-то заработать. И если у тебя не получается, начинаешь раздражаться и переживать по этому поводу, потому что ну, у тебя вот такая вот цель, тебе нужно избавиться от этого.
4: А может быть, чувство долга, оно не просто так в нас воспитывается трудом. Представьте себе, первые люди, когда согрешили, и труд Эдемского сада, легкий такой, да, можно сказать, творческий труд, был заменен Богом для человека на достаточно тяжелые условия, когда было сказано: «В поте лица будешь добывать себе хлеб». И вот тогда возникает, наверное, это слово «долг», когда Адам выходит к полю, тяжело работать, тяжело. Я еще не работал, а уже вспотел, солнце печет, а я должен. Потому что надо кормить семью, да. Я должен детям своим, я должен жене своей, я должен это делать, потому что у меня нет другого выхода. И человек берется за работу, а так не возьмется. Будет вот отдыхать, лежать, кушать вкусные фрукты, и, в общем-то, зачем ему такой созидательный труд,
6: ну, если у него все есть? Что долг он дисциплинирует.
4: Да.
6: Я встречался с человеком, которая говорила, она говорит: мне проще взять в кредит, мне проще взять в долг, потому что это меня дисциплинирует. Я это запомнил очень хорошо. То есть там обеспечена она была, ну, прилично, хорошо. То есть и средства были всегда, и зарплата была хорошая. То есть фактически можно было... Ну, это уже вот как бы вторая часть. Это вот о чем я тоже хотел бы затронуть, может быть. Это, ну, откладывание денег, то есть накопление. Вот. Она говорит: я не хочу копить, мне проще взять долг, это меня дисциплинирует. И я тогда задумался, ну, как долг может дисциплинировать? Ну, вот он может дисциплинировать.
4: Да. Оказывается, мы не знаем своих собственных ресурсов, не знаем своих собственных сил, и, в принципе, какая-то, ну, допустим, какие-то обстоятельства, да, которые требуют от нас постоянных усилий, они открывают наш потенциал. И вот как раз долг... Это значит, есть некие люди, которые, ну, скажем так, способствуют. Их наличие, их присутствие, их участие в нашей жизни, в той или иной сфере, они побуждают раскрытие этого потенциала. И в этом смысле, да, почему-то кредит гораздо более эффективен в развитии нашего потенциала, чем, скажем, накопление. Потому что накопления, мы же их накопили, и нам хочется просто на них пожить. Ну, вот как-то пожить удобно. И
6: никому не должен.
4: Я никому не должен.
6: В этом тоже дисциплина.
0: На самом деле есть другие варианты дисциплинирования в этой сфере. Да,
4: то есть не обязательно быть должным.
0: Я говорю, есть такой инструмент, вот, например, я сейчас сталкиваюсь, изучаю его, это страхование жизни, накопительное в том числе, которое, вот у нас есть случай, что пара перед тем, как взять ипотеку, они вот это страхование накопительное сделали на 5 лет, чтобы накопить на первоначальный взнос как раз. И они говорят: мы так благодарны, мы за эти 5 лет научились вот именно системно откладывать деньги. То есть они откладывали, в конце срока страхования получили сумму, которая фактически им хватила на первоначальный взнос. И они в ипотеку уже сходили с вот этой вот привычкой, что они знают, как распределять бюджет, как откладывать деньги. Да, то есть они пошли в следующий финансовый инструмент себе.
4: Вот это здорово, это когда человек дисциплинирован уже. Но вот как мы затронули сначала эту тему, не делайся рабом. Все-таки, когда человек живет в кредит для самых таких своих простых нужд, это делает его рабом, это делает его не сотрудником. Когда я с помощью кредита делаю бизнес, я сотрудничаю с кем-то. Мы делаем его как будто вместе. Когда же я просто его проедаю, вот здесь эта ситуация меня, по сути дела, порабощает. Хорошо, друзья, у нас время пришло для небольшой музыкальной паузы. После нее мы вернемся в разговор.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Друзья, продолжаем наш разговор в студии Юрий Кривонос, Яна и Сергей Ивановы. Это люди, которые много занимаются исследованиями, библейскими исследованиями в вопросах финансов, ну и в том числе о долгах. Говорим мы в начале, наверное, нашего часа говорили о должниках, а сейчас поговорим, давайте, о взаимодавцах. Ну вот, я должен или не должен? Это должники, это вот они, которые просят, они всегда должны. А я кому что должен? И должен ли я, обладая какими-то средствами, кому-то чего-то давать?
2: Ну, вообще, как бы да, но с мудростью.
1: Как бы да.
2: Как бы да.
1: Уже хорошо, да. Но да, это должен.
2: Должен помогать.
1: Священное Писание не просто так говорит, да, а у просящему дай, и от хотящего занять не отвращайся.
3: Но не кроме ли взаимной любви мы должны?
1: Ну, вот представьте себе, пришел к тебе человек за деньгами, брат твой, по вере, и говорит, брат, займи 1000 рублей. Он говорит, ты знаешь, я тебе ничего не должен. Да, кроме взаимной любви, давай я тебя обниму и иди сытайся, дальше. Да. Да. Ну, да. И получается, что вот я использовал Слово Божие, я им прикрылся.
3: Как меч.
1: Во благо ли?
2: Мы недавно разбирали тоже, когда проходили вот этот семинар, и разбирали такую ситуацию, что действительно, всегда ли во благо, когда ты даешь?
1: Ну, да.
2: Всегда ли ты, иногда просто получается, что у тебя есть, да, что дать, но всегда ли ты будешь правильным ответом от Бога? Если ты тоже так же не помолившись и не получив ответ, что в этой ситуации ты должен помочь, ты помогаешь. И тогда получается подмена. То есть человек, он знает, что ты всегда всем помогаешь, всегда даешь. Он вместо того, чтобы сначала тоже к Богу обратиться и поискать какие-то другие варианты,
3: начинает уповать на тебя.
2: Он знает, да, что вот здесь есть ответ.
1: И ну, понятно, это о нем, это он. Это те, которые берут в долг.
2: Это ты, который даешь без разбора всем. Например.
3: Тогда ты быстро.
1: Вот смотрите, тогда получается какая картина. Я подозреваю всякого, приходящего ко мне за помощью, в том, что он ленив, в том, что он неблагословен, наверное, где-то грешит, в том, что он глуп, потому что, видимо, неправильно пользуется своими деньгами. И тогда мне кажется, да ты живи уже в своем проклятии, в своей глупости и пожинай плоды ее, потому что, ну что в тебя, в такого глупого вкладывать? Так легко, в принципе, отказаться от любого человека.
3: Но нет, опять же, человек приходит к тебе не для того, чтобы у него появились деньги, он хочет решить нужду.
1: Да.
3: И
1: да.
3: не всегда может это быть человек глупый там, или грешный. То есть в любом случае человек приходит, например, и таких историй множество, библейских историй множество, да, и про вдову. То есть она же не от глупости стала бедной.
1: А время такое было.
3: И голод умер муж, да. Был голод, да, да. И поэтому вот эти внешние факторы, и не то чтобы они подталкивают людей для того, чтобы брать долг, но... Вот в жизни так происходит.
2: Ты опять сейчас переходишь на то, кто хочет занять. Я говорю, давайте вот эта позиция все-таки, это очень интересно, мы размышляли.
1: Давать?
2: И мы, да, и мы вот, ну, как бы я не претендую на авторитетность, да, там. Но как вариант, допустим, вот к тебе обращаются, у тебя, в принципе, даже есть. Вот. Не будет ли мудрее, например, предложить сначала также даже вместе помолиться и подождать. Вот, в принципе, любая нужда, вот даже горящая, если это происходит, до следующего дня она может подождать. То есть, ну, как бы нет вот таких ситуаций, что прям вот в эту секунду нужны деньги, ну, и крупная сумма, да, какая-то. Вот. То есть первое, это все равно вы должны вместе помолиться и сказать, а вдруг Бог приготовил что-то для тебя, потому что Бог-то не изменяется, и Он Бог чудес, и Бог дающий, и все на земле принадлежит Ему. И, возможно, для этого человека у него есть другой ответ приготовлен. И если ты ему сейчас, прямо в моменте, ты свой ответ дашь, не лишает ли его это благодати и возможности приблизиться и узнать Бога?
1: Возможно, возможно. У него, на него напала паника, и он бежит куда-нибудь решить свой вопрос, да, где-нибудь за кого-нибудь спрятаться. Мне сложно здесь давать совет, наверное, да, но тем не менее, наверное, я думаю, как бы я хотел, чтобы со мной поступил взаимодавец. Если я прибежал к нему от нужды, ну, я жду от него помощи, я жду от него подсказки, и, наверное, было бы разумно, да, вот когда мы даем в долг людям, но понимаем, что, может быть, здесь ситуация такая, которую нужно выдержать, я бы все равно пообещал ему, давай я подумаю, как тебе помочь. Мы сейчас помолимся, попросим у Бога, и я подумаю, как тебе помочь. Приди завтра или послезавтра, приди, и мы с тобой этот вопрос решим. Но я тогда на себя реально беру ответственность. Я обещаю помочь.
3: Но у нас есть пауза, вот эта пауза, где человек, у меня был случай такой, пришел брат, и он прям вот, вот именно вот такая же ситуация была, он сказал, что маму оперируют, срочно забрала скорая, и там критическая ситуация, врачи сделали анализы, сказали все срочно оперировать, вот, но и назвали сумму, и я помню тогда позвонил в церковь пастору. Пастор говорит, финансовое решение, ну, нельзя принимать вот так, быстро, срочно, все. И я помню, немножко огорчился в этот момент. И брат потом говорит, да что же вы за люди такие, тут вот такая ситуация. Но прошло время, он ушел из церкви, некоторое время его не было, потом он пришел, покаялся и сказал, что врачи ошиблись, ну, деньги не потребовались. То есть какое-то затемнение, пятнышко, что-то там нашли они в своих документах. Врачи сказали, что нет, все повторно сделали обследование. Мама здорова, все нормально, там какие-то последствия, все хорошо. И он покаялся, да. И деньги не потребовались.
1: Вот смотрите, деньги здесь получается в подобных ситуациях, это элемент решения проблемы.
3: Инструмент.
1: Но не тот инструмент, на который стоит абсолютно уповать.
3: Конечно.
1: Но, тем не менее, обратите внимание, если действовать эмоционально, то проще сразу дали, и все. И как бы и человек, ну, побежал решать свой вопрос. И вроде бы вы все решили сразу, просто на эмоциях. И, кстати, этим пользуются. Этим пользуются те люди, которые профессионально просят, да, там на улицах, и те люди, которые обманывают, так называемые машины. Да, такие так называемые мошенники. Но все-таки Священное Писание предлагает к рассудительности определенной. Но мне кажется, что некоторые... Мы боимся, знаете, чего мы боимся? Мы эмоционально добрее, чем когда мы рассуждаем. Потому что когда мы начинаем рассуждать, включаются другие механизмы, включается... Ну, все включается, и наша жадность тоже может включиться, и наше подозрение к людям тоже может включиться. И мы таким образом от помощи перейдем к претензиям к человеку. И вот здесь мы занимаем неправильную позицию, и поэтому нам чисто эмоционально проще дать, потому что обдуманно помочь человеку труднее. Согласитесь
3: вы с этим? Причины сразу найдем. Почему? Почему да. тебе не хватает? А почему так? Ну да, на этом заканчивается любовь, как будто бы.
1: На этом, да, мы начинаем становиться судьями.
3: Да.
1: А между тем, нам бы как раз решить проблему. Ну, хорошо, мы к блоку новостей сейчас, а потом эту интересную тему обязательно продолжим, друзья.

0: обычно пишут.
1: Эстонские политики, предлагающие отобрать у Эстонской православной христианской церкви бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата и ее кафедральный собор, ассоциируются с позицией националистов, германских нацистов и вождей советского тоталитарного режима, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. Ранее эстонская телерадиокомпания ИРР сообщила, что министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро предложил расторгнуть заключенный между Таллином и Эстонской православной христианской церковью договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского, кафедрального главного храма ЭПХЦ, который был освящен еще в 1900 году. Как уточняет ИРР, ранее Таллин в одностороннем порядке расторг договор об аренде офисных помещений по адресу ПИК 64, где располагалась канцелярия ЭПХЦ, законность расторжения оспаривается в суде. Современной православной архитектуре необходимо больше разнообразия стилей, заявил ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский на форуме «Архитектурный код России. От исторической идентичности к строительству национальной гордости», сообщает Интерфакс. Сегодня в Москве строится много православных храмов. Все они в традиционном стиле и находятся в контрасте с существующей застройкой. Я думаю, надо обратить внимание на другие стили, например, авангард, который по своей композиции, организации пространства и использованию света подходит для церквей, сказал Швидковский. В мире есть примеры, когда проекты церквей и храмов отсылают к образам более современной архитектуры. Например, в горах Швейцарии появился собор, вдохновленный проектом московского клуба завода «Каучук», добавил Швидковский. 25-летний пастор Бернард Мулонга был убит в Уганде спустя несколько часов после участия в открытых межрелигиозных дебатах между христианами и мусульманами. По словам свидетелей, один из главных подозреваемых – это местный имам, который после дискуссии открыто угрожал священнослужителю местью. Трагедия произошла вечером 18 июля в округе Мпале на востоке страны. Бернард Мулонга служил пастором церкви New Restoration Church of Christ в округе Бутеба. По словам пастора Давида Амалы, который также участвовал в межрелигиозном мероприятии, дебаты прошли в формате открытого диалога между представителями христианства и ислама. Во время встречи пастор Мулонга активно защищал христианскую веру и, как утверждают очевидцы, его выступление произвело сильное впечатление на присутствующих. После мероприятия две известные мусульманки публично заявили о своем решении принять христианство. Поддержка Израиля среди американских и евангельских христиан снижается, но остается выше, чем у других религиозных групп. К такому выводу пришли исследователи Pew Research Center, опубликовавшие результаты нового общенационального опроса. Несмотря на снижение уровня поддержки, белые евангельские протестанты остаются единственной крупной религиозной группой в США, где большинство респондентов положительно оценивают деятельность правительства Израиля. Согласно данным исследования, сегодня 52% американцев положительно относятся к народу Израиля, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 67%. Еще сильнее снизилось одобрение израильского правительства. Если три года назад его положительно оценивали 47% опрошенных, то теперь лишь 32%. Общественное мнение в США в отношении Израиля стало заметно более критичным, тогда как отношение к палестинцам практически не изменилось. Мировые евангельские лидеры призвали церкви по всему миру отметить воскресение творения, которое в этом году приходится на 6 сентября. Они подчеркнули, что забота о Божьем творении – это не политический вопрос, а проявление поклонения Богу, ученичества и любви к ближнему. Такой призыв прозвучал во время международного онлайн-семинара, который состоялся 8 июля. Его организовали 7 крупных христианских организаций, среди которых Всемирный Евангельский Альянс, Всемирный Баптистский Альянс и сеть по заботе о творении Лозаннского движения. Во встрече приняли участие пасторы и церковные лидеры из разных стран. Генеральный секретарь Всемирного Баптистского Альянса Элайджа Браун отметил, что забота о природе является частью христианского служения. Забота о творении – это не политика, это поклонение, доброе управление тем, что доверил нам Бог, и любовь к нашим ближним, особенно к тем, кто больше всего страдает от экологических проблем и стихийных бедствий, сказал он. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
2: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Продолжаем наш разговор, друзья, вместе с Яной и Сергеем Ивановым говорим о долгах. Ну, смотрите, я вот анализирую это местописание, замечательное писание из книги «Притч», что нечестивец берет и не возвращает, а праведник милует и дает. Интересно, они на разных полюсах. Один все время только берет и не хочет возвращать. Причем не обязательно, да, он может быть бедным, он может быть богатым. Бедность не делает праведным, и богатство тоже не делает праведным, да, но и в том числе нечестивым можно быть и в том, и в другом положении. А праведник – это человек, который, вот интересно, первое слово, милует. Священное Писание предлагает нам, к каждому человеку, обращающемуся к нам, подходить с милосердием.
3: Да.
2: Это как?
3: Мне кажется, нужно вот в этот момент подключить сердце свое. То есть нужно именно вот к человеку...
2: Сопереживать.
3: Да.
2: Возлюби ближнего твоего, как самого себя.
3: Да, да. Ну, ты представляешь, в первую очередь, что он переживает в этот момент. И эмоциональная часть, она вот здесь, мне кажется, она должна занимать большую степень, нежели такой холодный рассудок, говоря о том, ну как же ты так, вот ты наделал долгов, или ты вот попал в такую ситуацию, ты вот очнись, приди в себя, надо немножко по-другому себя вести, начать, может быть, вот так. Но ты можешь об этом сказать человеку, ты можешь его наставить, направить как-то, но сначала, наверное, нужно помочь ему. Если действительно он нуждается, если это не, знаете, как... Вот у меня здесь написано в конце вот этого вот раздела: я не буду брать потребительский кредит. Если это не просто деньги на какую-то безделушку, можно так сказать. Что-то захотелось очень сильно. Так захотелось, что аж прям срочно нужно и прямо здесь. Как дети бывают, падают в магазине на пол.
2: Я не хочу выглядеть перед друзьями.
3: Айфон новый, нужен же он, конечно, как же он не нужен, что ж такое.
2: Новое яблоко, да, не будем рекламировать эту компанию. А вот новое яблоко нужно или что там еще, вот искушение. Но оно ведь действительно так, и реклама подобного устройства, оно так и, в общем-то, работает. Просто это создать ситуацию, когда человек искушается. Да, и берут люди кредиты на такие вещи, которые, собственно, им особо не нужны. Но вот так устроен мир. Ну, как нам переучиться? Как нам... И поэтому, ну, наверное, ресурсы и распределяются так...
3: Да.
2: Как бы это сказать? Несправедливо. Ну, потому что мы сами их направляем туда, где, ну, они не должны быть. Они должны пойти на что-то другое. Даже малые наши мы можем потратить не на то. И поэтому, наверное, Священное Писание предлагает, ну, с милосердием относиться к людям. Вот, ну, обратите внимание, ну, например, вот приходит человек больной, пациент, вот он, травма какая-то произошла, он где-то занимался какими-то непонятными упражнениями, где-то лазал, а может быть, где-то даже конфликтовал с кем-то.
3: И долазался,
2: и доконфликтовался, понимаете, и вот он в больнице, и хирург на операционном столе говорит:
3: Ну что,
2: вот как тебя оперировать, да? Ты думал, когда лез туда, да? Ты думал, с кем ты связывался? Вот, Но он просто его лечит, и все. Разговоры будут потом.
4: А с другой стороны, тоже нельзя помощь переводить в плоскость денег. Да? То есть праведнику на самом деле есть гораздо больше, чем денег иногда дать.
2: Ну, нет, человеку, там не написано, деньги дает, больше, просто
4: да,
2: дает.
4: Я говорю, что дает. Это мы сразу, что как бы раз, ну, то, раз тот берет и не отдает, как бы, что это тема финансов.
5: Просто.
4: Да, ну, реально, иногда ты можешь получить там, ну, или человек, если действительно он ищет, и действительно он в этой нужде, он ищет выход реально, искренне. Иногда какой-то совет вообще от человека, который, допустим, был и прошел, и вышел из этого, это будет гораздо ценнее, чем просто, опять же, дать ему. Я скажу прям тупо денег.
2: Ну, послушайте, ну вот история. Богач и Лазарь. Очень показательная история. И Христос говорит о том, что, в общем-то, можно увидеть в этой истории показательный пример, что тот Лазарь, который жил возле дверей ворот богача, да, явился для того богача испытанием. Что должен был сделать богатый этот человек? Вот, чтобы не попасть в то место мучения, чего он должен, не должен был делать. Ведь, судя по всему, он посчитал, что благословил Бог его, а вот этого Лазаря проклял. Сын Авраамов он, а не вот этот бедный Лазарь.
3: Но он сказал при этом, он сказал, ты уже в своей жизни уже испытал радость и
2: это
3: счастье.
2: Авраам уже сказал богачу, да, ты получил,
3: да,
2: в своей жизни.
3: Ты уже получил, а вот он, вот он страдал. Вот, но тут вопрос.
2: А почему он страдал?
3: Да, вопрос, да, почему он страдал, и вообще, как люди страдают? То есть, один может страдать, ну, условно говоря, и это не для притчи, вот, условно говоря, другой, один человек страдает и говорит, ну, работы нет, ну, я не знаю, что мне делать, и он не пытается каких-то предпринимать попыток там, вот, но вы знаете, как Господь говорит, ну, ты молишься, ну, ты хотя бы, ну, купи лотерейный билетик. Ну, чтобы я имел какую-то возможность благословить тебя.
2: О, хорошо, хорошая мысль. А мог бы богач вот так вот взять и сделать, и сказать, слушай, Лазарь, ну, ты все равно тут сидишь на улице. Ну, давай я вот...
3: Садовником тебя возьму.
2: Или, да, или пирожки. Угу. Продавай, вот у меня тут пекарь будет печь, а ты сиди тут, на улице сидишь, ну, продавай. Но почему нет?
4: Они бы тогда был шанс им встретиться в одном месте, на лоне Авраамова.
2: На лоне Авраамова, да-да-да. Вот смотрите, оказывается, чтобы войти в Царствие Небесное, нужно идти к людям, а не от людей. Нужно принимать людей, а не прогонять их от себя.
3: Не в монастырь.
2: Не в монастырь, да. Но, знаете, я иногда... Монастырей больше, чем кажется. Я иногда еду по городу и думаю, вот монастырь, такие заборы трехметровые, пятиметровые, и в них какие-то монахи, ну, простите, вы понимаете, да, что я шучу, живут, да, и они там, наверное, Богу так молятся, что они не такие, как прочие люди, у них там внутри сады, все хорошо устроено, вот они отгородились.
3: И
2: как
3: возделывают-то.
2: И блистательно у них там все, блистательно. И как они, вот эти, которые отгородили себя от других, рассчитывают на Царствие Небесное. Поэтому и написано, просящему у тебя дай.
3: Дай, да, да, именно так.
2: Священное Писание в Ветхом Завете строго заставляет, можно даже так сказать, давать в долг. Причем, обратите внимание, в Древнем Израиле по закону каждый 50-й год обнуление всех долгов.
3: А каждый седьмой?
2: Каждый седьмой – это тоже год милосердия, но все долги прощались на 50-й. Все. То есть, представьте себе, нельзя было сделать должниками детей чьих-то. Да, ты можешь попасть в долги на годы. Угу. Можешь отдавать потом. Но детей нельзя сделать твоих.
3: Ну вот ситуация. Брат приходит к тебе в 49-й год.
2: Да.
3: И что просит. Делать? Да, и просит у тебя. И просит, и ты не можешь отвернуться.
2: Не что можешь.
3: Делать? Что делать?
2: Давать.
3: Зная, что он не отдаст.
2: Да. Вот смотрите, а так работает божественный принцип. То есть... Но даже в мире это есть. Реструктуризация долга или признание банкротом, или там что еще. Но как-то решается этот вопрос. Конечно. Почему? Потому что дабы не накапливалась взрывоопасная ситуация. Потому что представьте себе, если где-то в каком-то обществе есть одни люди, ну, небольшое количество людей, которым должны абсолютно все, это может привести к социальному взрыву.
3: Да, конечно.
2: В результате. Поэтому не проще ли создать механизм, который будет, ну, решать вопрос в том случае, если, ну, вот, ну, не может человек отдать. И в нашем современном обществе, к сожалению, это случается гораздо чаще. И механизмы такие существуют. Они есть, и, наверное, правильно, что они есть. Но мы, как люди, ходящие перед Богом, наверное, должны руководствоваться немного другими принципами, да? А мы должны идти не от людей, а к людям.
3: Да, да.
2: И возникает вопрос, здесь к нам, кстати, задали вопрос, нужно ли помогать кому?
3: Больным, незнакомым детям во ВКонтакте.
2: Да не только ВКонтакте.
4: Кто просит помощи для больных. Не самим детям, а кто-то от их лица просит помощи.
2: Ну, действительно, больному как ему просить помощи? Да мне кажется... Ну, давайте, мы об этом поговорим обязательно после следующей музыкальной паузы.
4: Еще куча

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
2: Друзья, продолжаем наш разговор. И вот здесь вместе с Сергеем и Яной Ивановой мы говорим о долгах. И мы уже много поговорили о том, что да, в долг, в кредиты люди берут деньги. Ну, время такое, да и вообще это всегда было. И нужно отдавать, и нужно давать. Какие есть еще инструменты, на ваш взгляд, вот люди, вникающие в этот вопрос, помочь человеку? Как помочь? Ведь мы говорим о помощи, о взаимопомощи.
3: Но мы говорим о деньгах как об универсальном средстве. Но мы можем помочь. Например, знаете, мы можем прийти и помочь убраться в квартире.
2: О!
3: Мы можем прийти наколоть дрова, если такие есть. И есть такие прям очень хорошие, добрые такие вот свидетельства по этому поводу, где люди, они действительно были приобретены, и через это многие...
2: Не все решается деньгами,
3: нет,
2: в этом мире.
3: Нет, не все. Вот как только что в песне пелось, «Делай добро и беги». Когда ты делаешь добро и не думаешь о том, как оно к тебе вернется, потому что некоторые же люди говорят... Был один человек, он говорит: слушай, ну, мне, ну помоги мне вот здесь, говорит, я, говорит, долгу не останусь. Или, говорит, ну ты знаешь, я тебе помогу, когда тебе нужно будет. Если ты не заботишься, не думаешь о том, так, надо помочь ему, чтобы потом, когда мне плохо станет, и он мне поможет, вот, тогда твое сердце, оно чисто, тогда оно открыто, и... Наверное, лучше делать добро и бежать все-таки.
2: К добру. От добра к добру.
3: Да, да.
2: А не в другую сторону.
3: Не думать, кто тебе там должен будет потом.
2: Ну вот, Яна, какие бы ты использовала инструменты для того, чтобы помочь человеку нуждающемуся, обращающемуся к тебе? Хочется помочь, ну просто хочется помочь человеку.
4: Ну, по крайней мере, поговорить вообще, проявить участие какое-то. Сейчас время человеческое, оно дороже денег в каких-то моментах. Это самая дорогая валюта, которая не возвращается.
2: Собственно, у нас есть, да, и не возвращается, да, согласен.
4: И поэтому просто проявить участие, уделить часть своего времени, просто выслушать иногда, просто какие-то, возможно, если это мудрый человек.
2: Меня удивляет, в американских фильмах не хочешь поговорить об этом.
4: Да, это, кстати же, действует, и это сейчас дефицит этого. Почему у нас, да, сейчас так много профессиональных людей, которым платят деньги за то, чтобы они с ними разговаривали? Да? Почему мы не можем бесплатно просто проявить участие? Часто же, даже когда какая-то ситуация или проблема, ты пока ее рассказываешь, ты уже сам понял, что тебе нужно делать. Но тебе просто нужно рассказать, и тебе нужны эти уши, и это, ну,
2: но
4: глаза,
2: это все равно шаг к человеку.
4: Да, и это иногда ценнее, чем просто дать денег в моменте, вот быстро ты, ну, откупился, и все. Почему у нас сейчас столько конфликтов, да, родителей и детей, у богатых родителей, когда дети говорят: да, ты мне дал деньги, но я тебя не видел, не было ни времени, ни участия, ничего. А это для нас очень ценно. И это уже совсем другая валюта. И часто именно в этом мире мы можем вот эту валюту предоставить. И опять же, не надеясь на то, что когда-то этот человек потом меня выслушает, когда у меня будет сложная ситуация. Или со мной придет и у меня уберет там в доме, да. Или просто там, ну, реально там даст контакт какого-то человека, который может дать
2: ему. А можно так сказать, поговорить, не просто поговорить, а давай вот пойдем в кафе.
3: Да.
2: Ну, в какую-нибудь булочную, да. И там ты мне расскажешь, съедим по бутерброду за мой счет.
4: Да.
2: И ты мне расскажешь свою проблему.
3: Мы практикуем такое.
2: Да?
3: Да.
2: Здорово.
3: Мы берем, с людьми встречаемся, общаемся, берем, смотрим фильм какой-то. И оно самое лучшее, это когда ты проводишь время, в первую очередь. Вот. И, ну, всем нравится.
2: Ну, а если все-таки ситуация кризисная? Ну, действительно, одна из самых кризисных ситуаций – это когда кто-то болен.
3: Сейчас читаем Иова как раз.
4: Кризисная ситуация.
3: Кризисная ситуация у него, да. Как раз у нас вот по плану историческому сейчас идет Иов.
2: Сегодня. «Был болен, и вы не посетили меня». Вот что интересно, Христос говорит. Мы не можем исцелить человека, да, но посетить можем. И, может быть, в нашем посещении что-то решится. Но, тем не менее, и финансовый вопрос здесь часто важен.

0: собирают финансы, и на это откликаются другие.
1: Есть даятели?
0: Есть даятели, есть просители, и просители не за себя, но за кого-то другого. Понятно, что тут может быть много злоупотреблений или обмана даже такого прямого, но тем не менее.
1: И это, да, и бывает, что раскрываются такие как бы и схемы мошеннические разные, разного рода, но задача, вот задача, да, мне кажется, вот в этом стихе как раз написано: «А праведник милует и дает». Это вот здесь Псалтырь 36.
0: Ну, не стоит ли жизнь даятеля хотя бы, вот знаешь, если бы каждому третьему твое даяние реально помогло в жизни, не стоит ли оно того? Ну, а двум, скажем так, ну...
2: Да, я думаю, стоит и одного, если это реально помогло.
0: За всю жизнь было, хотя бы одному помог.
1: Да.
0: Но почему нет, да? Если это спасло его жизнь, это стоит того.
2: Но с благоразумием, да. И особенно в наше время, когда, ну, если мы прям берем уже финансовую безопасность, особенно всякие переводы в неизвестные источники, с этим нужно быть очень осторожным, как бы они красиво ни звучали, какую бы легенду ни предлагали. Все-таки я, вот отвечаю тоже на вопрос, что лучше все-таки зная, куда и как ты это
0: делаешь. Да, мошенники как раз действуют на ваши эмоции, воздействуют на ваши эмоции. И мне думается, что когда человек обращается в церковь, ну, за советом, уже он привлекает, ну, некую мудрость, которая присутствует и у людей, и у сообщества, и прибегает к некоему опыту. И если бы сегодня все верующие шли хотя бы к батюшке, к пастору, вот мне с таким предложением, пастор, такое искушение, пассивный доход, да еще в такой сумме.
1: Но вы знаете,
0: не взять ли мне кредит на несколько миллионов и вложиться?
1: Но в том-то и дело, что эти люди обрабатываются таким образом, что он туда не пойдет никому советоваться.
0: Никому. А потому что, смотрите, как действуют мошенники, да, они выстраивают свой круг советчиков и направляют вот по этому порочному кругу обманутого человека. Конечно, Господи, сохрани нас и помилуй.
1: Ну, вот уже
0: искушение
1: видишь,
0: большое.
1: У нас время заканчивается. И я хотел бы, вот, если можно, подвести итог.
0: Давай.
1: Насчет долгов. А что такое долг вообще? Вот долг, это, наверное, все-таки... Ну, это не благословение, конечно. Вот. И долг... Я так думаю, что это, ну, не Божий замысел для человеческой жизни. Вот. И хотел бы вот, сказать нашим слушателям о том, что лучше долги не делать. И если у тебя на сегодняшний день есть какие-то долги, то попытаться от них избавиться.
0: Не будьте должными никому ни в чем, кроме взаимной любви. А с другой стороны, мы молимся: Отче наш-то, и прости нам долги.
1: Вот с этого надо было начинать,
0: наши,
1: наверное.
0: Как и мы прощаем должникам нашим. Смотрите, как работает божественная справедливость через обнуление.
1: Угу.
0: Мы обнуляем должникам, Бог обнуляет нам. Мир и благодать.
1: Да.
0: Вот есть вещи, которые, ну, мы, начиная решать, только запутаем. Не проще ли простить?
1: Да, да, простить.
0: И с другой стороны, взять и отдать. Когда Бог посылает тебе что-то, какое-то благословение, помните историю, вот пророк Елисей пришел к бедной вдове, и тогда по благословению Божию у нее оказалось в ее вот этих пустых сосудах очень много масла. И он говорит ей: пойди,
1: продай,
0: раздай долги, что останется, на то будешь жить. И поэтому, когда Бог посылает нам что-то, да, какие-то финансы, долг на первом месте. Вернуть долг это первое. Да, задумались мы все, друзья. Непростая вещь экономика, особенно духовная экономика, и когда мы взаимодействуем друг с другом. Но мне кажется, чуть стало понятнее.
1: Да, слава Богу.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, друзья, за ваши комментарии. Спасибо за вашу поддержку. Вы знаете, мне лично приятно осознавать, что я могу и что-то должен еще сделать на этой земле хорошего и доброго. И дай Бог ресурсов нам всем для этого.

Псалом 25. Рассуди меня, Боже. Ходил пред Тобой в непорочности я, на Тебя уповая. Испытай меня, Господи, и, искушая, расплавь мою внутренность силой святой. Милость Твоя пред моими очами. Я истину твердо храню на пути. С нечестивыми мне никогда не пойти, ложными их не прельститься речами. Злонамеренных я ненавижу собрания. В невинности руки хочу сохранить. И жертвенник Божий с хвалой обходить. И славить Творца за благие деяния. О Боже, люблю я обитель Твою, жилище Твоей нескончаемой славы. Когда я смотрю на церковные главы, я радуюсь сердцем и песни пою. Души моей с грешными не покупи. Злодейство у них и одно лихоимство. Они возжелали греха и мздоимства. Их руки по локоть в невинной крови. Избавь меня, Боже, Тебя я молю. Да будет Твоя надо мной благостыня. Я имя Твое сохраню, как святыню, и в доме Господнем благословлю.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: на правах партнеров для Wycliffe Associates.
1: Wycliffe Associates представляет Божье Слово на каждом языке. Мы верим, что эти наставления и истории заставят вас ценить Божье Слово, как никогда раньше. Это столь знакомое нам с вами Слово до сих пор недоступно для многих недостигнутых Евангелием людей. Мы верим, что каждый стих из Божьего Слова должен зазвучать на каждом языке и достигнуть каждого сердца.
0: Быть снаряженным. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофею 3:16-17. А Абиду снился сон. Он оказался в большой комнате, похожей на общежитие, с двухъярусными кроватями вдоль стен. Когда Аабид оглядел комнату, то увидел, что все кровати превращаются в надгробие, кроме его кровати. Затем он увидел на стене картину в рамке. Это была одна из известных картин с изображением Христа. Христос на картине плавно ожил и поманил Аабида следовать за собой, сказав: «Ты должен покинуть это место». У Аабида никогда не было подобных снов. Это глубоко тронуло его. После этого сна он начал сомневаться в мусульманской вере. Почти сразу же друзья и семья отвергли его и даже бросили в тюрьму. Без обвинений, без суда. Тем не менее, 9 месяцев в тюрьме для Аабида стали благословением. Каждую неделю один брат-христианин посещал тюрьму и рассказывал Аабиду о жизни Иисуса Христа. После 9 месяцев в тюрьме, будучи снаряженным Божьим Словом, Аабид был освобожден. Аабид, наставленный в вере, делился Божьим посланием и научился насаждать церкви среди мусульманских общин. Когда-то мусульманский имам, а теперь учитель Библии, он принял участие в конференции, где обучал команду из 35 мужчин и женщин деликатно делиться Евангелием с мусульманскими общинами. Сегодня Аабид является одним из ведущих инструкторов по насаждению церквей в Южной Эфиопии. Он говорит, что обучил около 4000 братьев и сестер, чтобы они могли делиться Божьим посланием и насаждать церкви в своих языковых сообществах. Молитва. Дорогой Господь, пожалуйста, снаряди меня сегодня через чтение Твоего Слова, чтобы я мог делать ту добрую работу, которую Ты запланировал для меня. Аминь. Некоторые имена и названия изменены по соображениям безопасности.
1: Эта программа была предоставлена Wycliffe Associates. Поскольку миллионы людей во всем мире все еще ждут, чтобы Священное Писание заговорило на их родном языке, Wycliffe Associates работает с 1967 года над тем, чтобы ускорить перевод Писания во всех уголках Земли. Сотрудники и волонтеры Wycliffe Associates в настоящее время служат в 108 странах. Мы ускоряем перевод Библии, предоставляя технологии, обучение, ресурсы, экспертное знание и поддержку. Нами был разработан метод перевода Библии под названием MAST. Эта методология позволяет переводить Библию за месяцы, а не за годы. Для того, чтобы ускорить перевод Библии на ваш родной язык или на язык того народа, которому вы или ваше служение готово принести Евангелие, напишите нам по адресу biblemast@gmail.com или посетите наш сайт wycliffeassociates.org.

0: Твоя сила безгранична. Твоя сила безгранична, Господь. Мы славим Тебя.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио Пилигрим.
2: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Япония. Японская кухня кардинально отличается от кухонь других народов, в том числе и азиатских. Главным является сохранение натуральности продуктов в блюдах, специальная подача и этикет. Многие японские кушанья готовятся из сырой рыбы, поэтому свежесть ингредиентов очень строго соблюдается. Основой большинства блюд является рис. Он подается в качестве самостоятельного гарнира или основы для других блюд. Отличительной едой японцев являются суши. Великое множество вариантов получило широкое распространение в других странах в 80-х годах 20 века. Для него используют специальный мелкозернистый японский рис сумэси, сушеные листья водорослей или нори, рыба только океанических сортов, так как она с меньшей вероятностью содержит паразитов. Суши могут быть различной формы – тонкие, большие, крученные и прессованные. Вопреки распространенному мнению, японская кухня не ограничивается суши и креветками в кляре. Страна может похвастаться многообразием уникальных блюд, одним из которых является суп с лапшой на мясном бульоне. Лапша используется пшеничная, рисовая или гречневая. Основными чертами японской кухни можно назвать питание сезонной пищи и подача маленькими порциями. Предпочтение отдается разнообразию и количеству блюд, нежели размеру порции. Рис в Японии – это один из китов, на которых основывается национальная кухня. Эта крупа отлично сочетается с морепродуктами, овощами, зеленью. Онигири – это рисовые шарики, которые подают с различными соусами. Название блюда происходит от слова «нигиру», что в переводе с японского означает «сжимать», что напрямую говорит о процессе приготовления блюда. Фугу – экзотическая и опасно ядовитая рыба, используемая в еде Японии примерно с 19 века. Блюда из фугу встречаются не в каждом ресторане. Сама рыба очень дорогая –

местные жители отдают предпочтение зеленым. Сахар в него не добавляется. Считается, что так теряется вкус напитка. Чайные церемонии – неотъемлемая часть японской культуры, и проводят их только мастера, получившие специальное образование. Национальную кухню Японии без преувеличения можно назвать эталоном здоровой еды. Все традиционные блюда красиво оформлены. В Японии даже существует поговорка: «Еда, подобно человеку, не может появиться в приличном обществе голой». В древние времена японцам разрешалось иметь несколько жен, но с приходом самураев традиции изменились и утвердилась моногамия. Браки заключались больше в политических целях, нежели являлись союзом двух любящих сердец. Современный мир нанес большой отпечаток на брачные союзы японцев. Молодые стараются выбрать себе спутника жизни без помощи посредников, предпочитая давать волю своим чувствам и прислушиваться к голосу сердца. Свадебная церемония в Японии не особенно зависит от верований новобрачных. Главное для них – прием, на котором роднятся семьи. Брак регистрируется в регистрационной палате, а вот сама свадебная церемония проходит в торжественной обстановке. Между этими событиями может проходить большой отрезок времени, в среднем около года, так как церемония в Японии – дело дорогое и очень хлопотное. Новобрачные облачаются в традиционные одежды, женщина в кимоно, мужчина в накидку с гербом своей семьи. Иногда молодые используют для бракосочетания европейские платья и костюмы. Танцевать на японской свадьбе не принято, а вот петь в караоке можно сколько угодно. Национальной японской религией является синтоизм. Переводится как «путь богов». Объектом поклонения являются многочисленные божества и духи умерших. Также достаточно распространенным для Японии является буддизм. Большинство жителей страны восходящего солнца причисляют себя сразу к обеим религиям, что является многовековым смешением верований японцев. В последние десятилетия японцы начали принимать и христианство. Так взрослые и дети отмечают ритуалы синто, школьники молятся перед экзаменами, молодые пары устраивают свадебные церемонии в христианской церкви, а похороны в буддийском храме. Такова современная Япония с традиционной кухней,

такой голос, как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой, и он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез. Скоро Рождество, январь и мороз.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ «циничной и бесчеловечной». Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипоусиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце.

сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипа Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей, говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Faith Magadi подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него, отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8000 церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации LifeWave Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживаются 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». В течение последующих нескольких минут вы услышите продолжение моих комментариев к легенде о великом инквизиторе. И если же Ты, Господи, убеждаешь нас, что пришел служить нам, то что стоит для Тебя исполнить просьбу матери? Скажи, чтобы два сына моих этих сели у Тебя один по правую, а другой по левую сторону. Зачем Ты отвечал ей, не знаете, чего просите? Мы именно просим то, что знаем, чего хотим, иначе и не просили бы. А Тебя просим, припадая к ногам Твоим, потому что веруем в Тебя, иначе не припадали бы. Неужели в Твоей премудрости и великой духовной находчивости не нашлось бы другого ответа этой женщине, кроме «кому уготовано отцом»? Мы не враги Твои и не противники. Напротив, мы те, которым приходится утешать скорбящих, убеждая их возлагать свое упование на Бога. Они боятся хулы на Тебя и потому продолжают молиться и ожидать ответа. Мы научили их, что в Боге нет вины, что причиной неотвеченных молитв является их собственное неверие. Из-за этого на многих, кроме креста их личных страданий, мы возложили еще один крест, назвав их неверующими в Тебя. Эта вина пригибает их до самой земли, и крест этот наш тяжелее креста их недугов. Но в этом мы находим последнее благо для их душ, снимая подозрения с Тебя и возлагая вину на них, мы тем самым защищаем имя Твое от хулы людей, чьи желания Ты не выполняешь, чьи молитвы не слышишь. Мы не можем сказать им правды. Она слишком тяжела для них. Сам суди. Можем ли мы сказать правду матери с черными от горя глазницами, слагающей обеты у кровати смертельно больного ребенка, что все это напрасно, что в любом случае намерение твое не может быть остановлено? А если вдруг кто-нибудь один из тысячи тысяч каким-то неизвестным образом сможет проникнуть в тайну твоих предрешений и своими слезами и кровью души своей тронуть твое сердце так, что ты изменишь свое определение, то и это не во благо ему, а во зло будет. Ибо только ты имеешь намерение о нас, намерение во благо, пишет пророк Иеремия в 29 главе. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
3: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Здравствуйте, меня зовут Рик Реннер. Сегодня 8 августа, и наша тема сегодня – «Настало время вернуться к своим обещаниям». Настало ли время вернуться к своим обещаниям? У вас есть обеты, которые вы не исполнили? Вы что-то пообещали себе или Богу и не выполнили? У меня есть место Писания для вас. Послание к Ефесянам 5 главе 16 стихе Библия говорит: «Дорожите временем». Слово «дорожить» — перевод греческого слова «экс агоридзо». Агоридзо — рынок, место, где продавали рабов. А от слова «экс» произошло английское слово «выход». Когда мы соединяем эти два слова, получается купить что-то на рынке, чтобы вернуть или забрать это обратно. Слово «дорожить», которое на самом деле означает «выкупить», «вернуть что-то обратно». В этом стихе Павел говорит, что мы можем дорожить временем. Это означает, что если вы потеряли время, не выполнили обязательства или не исполнили обещания, не думайте, что все потеряно. Вы можете выкупить эту возможность. Можете начать прямо сейчас. Верните, примите, скажите: «Я сделаю то, что Бог поручил. Я выполню свое обязательство». Вот что означает дорожить временем или вернуть себе возможность, выкупить ее. Это означает, что не все потеряно. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 8 августа. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Возлюбленные, если мы желаем узнать степень нашей любви к Богу, нет лучшего способа выяснить это, чем соотнестись с этими словами Иисуса. Насколько мы придаем важность Божьим заповедям и исполняем их, настолько мы Его и любим. Невозможно любить Бога и не соблюдать Его Слово. Апостол Иаков побуждает нас быть не только слушателями, но и исполнителями. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Послание Иакова, 1 глава, 25 стих. Как чудесно сказано, когда мы не только слушаем, но и исполняем Божьи заповеди, становимся блаженными людьми. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 8 августа. С верой следуйте за Богом. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Бытие 12:2. Когда Бог велел мне оставить свою работу и начать собственное служение, мне было непросто проявить послушание. Бог обратился ко мне через стих, который мы рассматриваем сегодня, и воодушевил меня с его помощью. Когда мы читаем эти строки, мы радуемся. Да, я хочу получить благословение. Это такое чудесное обещание. Но при этом важно помнить, что Бог потребовал от Авраама жертву послушания, и только после этого исполнил обещанное. Авраам должен был оставить все, что было ему привычно и дорого, и отправиться в незнакомое место. У многих людей это отбило бы всякое желание что-либо делать, но Авраам решил идти до конца. В Библии сказано: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую в будущем должен был получить в наследие, и пошел, не зная и не беспокоясь, куда идет». Послание к Евреям, 11:8, расширенный перевод Библии. Если мы хотим повиноваться Богу, мы должны вести себя как Авраам, не беспокоиться ни о чем. Когда Бог обращается к нам и ведет нас, мы должны следовать за Ним, веря в то, что Он благословит наше послушание и исполнит данное обещание. Божье слово на сегодня. Бог исполняет свои обещания. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: сердца.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ циничной и бесчеловечной. Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипа Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей, говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием.

Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Фейт Магади подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него, отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8000 церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации LifeWave Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживаются 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! Мы снова с вами в программе «Библия говорит». Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, когда появилась традиция осенять себя крестным знамением и для чего это нужно?
1: Мы не знаем точно, когда появилась эта традиция, по всей видимости, очень давно, но, на мой взгляд, более важно сфокусироваться на второй части вопроса «Зачем?». Когда мы говорим о христианской практике, о духовной жизни, о познании Бога, о взаимоотношении человека с Богом, то мы ясно видим в Священном Писании две различных категории подобных явлений. Самая главная, основная категория – это то, что предписано в Священном Писании, и то, что является отражением божественной истины. Библия говорит о том, что для того, чтобы человек имел отношение с Богом, нужна вера. Вера – это определенная позиция человека, это определенный взгляд, его отношение к Богу, к самому себе, к Голгофской жертве Иисуса Христа, к вечности, к своей собственной жизни, к служению Богу и так далее, к Божьему Слову. И мы видим, что вера играет ключевую роль, главную роль, которая снова и снова повторяется, и она в действительности очень многое рождает из себя или является основанием для очень многого. Кроме веры, мы видим, что отношения человека с Богом, они связаны с покаянием. То есть, когда человек верою познает, кто такой Бог, и верою видит самого себя и свою греховность, и видит Иисуса Христа, и его Голгофскую жертву, то вот здесь приходит или должно происходить осознание своей греховности, осознание нужды в прощении, осознание того, что прощение есть через Иисуса Христа. И тогда вера рождает покаяние. Кроме того, мы видим, что в отношениях человека с Богом есть молитва. Молитва – это разговор человеческой души с Богом. Священное Писание говорит о том, что Иисус открыл нам доступ к престолу благодати, к престолу Божьему, в котором есть милость и есть благодать, и есть благовременная помощь, мы читаем в послании к Евреям, 4 глава. Это все открыто через Иисуса Христа. Таким образом, мы видим уже несколько явлений, связывающих нас с Богом. Во-первых, это вера, во-вторых, это покаяние, в-третьих, молитва, в-четвертых, это Священное Писание. Священное Писание – это когда Бог говорит к нам. И мы, читая Священное Писание, читая его молитвенно, в смирении, мы понимаем Божью волю. Мы видим себя в свете Божьего Слова. Мы видим свою жизнь, разные аспекты жизни в свете Божьего Слова. Кроме того, отношение человека с Богом выражается еще и в христианской добродетели, или же в наших делах веры. Как мы уже говорили, вера, покаяние, молитва, Божье Слово и дела веры, которые делаются как наша жертва, как наше посвящение Богу, как наше подчинение своего внутреннего мира Христу, его характеру. То есть это целый спектр. Дела веры – это не только какое-то доброе дело, когда вы пожертвовали нищему, или пожертвовали церкви, или сделали какое-то добро какому-то конкретному человеку. Дела веры – это целый спектр того, кто мы есть, когда мы подчиняем свой внутренний мир характеру Христа, когда мы перестаем злиться, когда мы наполненные добрым отношением Христа, когда плод Духа в нас проявляется, о котором сказано, плод Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание и так далее. Так вот, вот это все и связывает нас с Богом. Но кроме того, что говорит Писание, в человеческой практике есть различные традиции. Эти традиции не имеют библейского основания. Они чаще всего связаны с какими-то суеверными представлениями. Что более печально, что эти традиции, они вкладывают в какой-то обряд духовную, мистическую силу. В этом, наверное, самая большая сложность, потому что Библия нигде не говорит, что какие-то физические действия, будь то поклон или крестные знамения, или когда человек приложился к иконе, или когда человек совершил еще какое-то действие, он совершил паломническое путешествие куда-то и так далее. Библия не говорит о том, что вот эти действия, они несут в себе духовную силу. Они могут быть интересными, может быть, интересно сделать паломническое путешествие и посмотреть, даже полезно, может быть. Но вот духовной силы в самом путешествии нет. Библия не говорит об этом. Точно так и разные обряды типа крестного знамения. Библия не говорит о том, что вот какое-то физическое действие может иметь духовный эффект на того, кто делает это. В этом, наверное, самая большая проблема, в том, что люди, оставляя то, что в действительности соединяет их с Богом, то есть веру, покаяние, молитву, священное писание, дела веры, они надеются компенсировать это физическим осуществлением того или иного обряда, в том числе и крестного знамения. Это, наверное, самая существенная проблема. Именно об этом Иисус говорил, когда Он обращался к фарисеям, и когда Он говорил: «Вы своими преданиями отменяете Божию заповедь». Дай Бог, чтобы такого не происходило.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если вы желаете узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете посетить наш сайт slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Ты меня петь научил, потому моя песня не смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает.

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Библейский портал exeget.ru представляет.
2: Книга «Деяния апостольских», перевод Международного библейского общества, 27 глава, читаю ее для библейского портала «Экзегет». Самая захватывающая глава книги, очень много действия, очень много приключений. Наверное, многие из нас хотели бы отправиться в средиземноморский круиз. С Павлом ровно это и произошло, но по особому поводу. Он потребовал суда у римского императора, когда его арестовали в Палестине, и, как римский гражданин, он имел на это право. Его отправили действительно в Рим под стражей. Когда было решено, что мы отправимся в Италию, Павла и других заключенных, он там, видимо, не один такой, передали сотнику по имени Юлий из императорского полка. Мы сели на адрамитский корабль, который должен был заходить в порты провинции Азии, отправились в путь. Адрамитский, ну, не очень понятно какой, но, в общем, какой-то из кораблей того времени. С нами был македонянин Аристарх из Фессалоники. На следующий день мы причалили в Сидоне. Вот из Кесарии подробно расписан маршрут. Ну, это по карте надо смотреть. Юлий хорошо обращался с Павлом и позволил ему навестить друзей, чтобы они позаботились о его нуждах. Мы опять вышли в море и прошли Кипр с подветренной стороны, чтобы избежать встречного ветра. Мы пересекли открытое море, омывающее берега Киликии, Памфилии, и причалили в ликийском городе Мира, ну, знаменитый город, где потом святитель Николай будет, но пока еще этого никто, конечно, не знает. Там сотник нашел корабль из Александрии, направлявшийся в Италию, и посадил нас на него. Александрия — это порт в Египте, там зерна много, и из Египта поставляли зерно в Италию. Соответственно, вот нашли попутный корабль и пересадили. В течение многих дней мы медленно продвигались вперед и, в конце концов, хоть и с трудностями, но прибыли в Книд на Крите. Так как ветер не давал нам двигаться в нужном направлении, мы подплыли к Криту со стороны Салмоны. С трудом продвигаясь вдоль побережья, мы прибыли в место, называемое Хорошей пристани, недалеко от города Лассея. Так как мы потеряли уже много времени, и плавание становилось опасным, потому что даже иудейский осенний пост уже прошел, имеется в виду Йом-Кипур, то есть, собственно, это где-то вот рубеж сентября-октября, и уже не погода, да, уже вот Средиземноморье бурное, и, в общем-то, плыть уже не очень здорово. Павел предупредил их: «Я вижу, что наше путешествие будет сопряжено с большой опасностью и тяжелым ущербом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Сотник же, вместо того, чтобы послушать Павла, последовал совету капитана и владельца корабля. Ну вот, им главное поскорее добраться до места, это же все торговые поставки, прибыли, деньги. Да и сотнику зачем зимовать с этими заключенными, еще не хватало. Порт этот был непригоден для зимовки, и большинство решило отправиться дальше, чтобы попытаться доплыть до Финика и там зазимовать эту всю гавань на Крите. Финик был пристанью на Крите, открытой для юго-западного и северо-западного ветров. Тогда же корабли парусные, да, ну, есть и весла, но на веслах далеко не нагребешь. Подул легкий южный ветер, и, решив, что он-то им и нужен, моряки подняли якорь и поплыли вдоль побережья Крита. Немного времени спустя с острова подул ураганный северо-восточный ветер, называемый Еврокилоном. Он подхватил корабль, который не мог двигаться против ветра. Тогда мы отдались на волю волны, носились, гонимые ветром. Мы оказались с подветренной стороны маленького острова Кавда. Там нам с большими трудностями удалось удержать спасательную лодку из воды. Когда ее подняли на корабль, матросы провели канаты под кораблем и обвязали его. Ну, то есть, спасательная лодка, она могла болтаться где-то за кораблем, но в случае шторма ее лучше было поднять, потому что иначе ее оторвет, и тогда совсем никак. И они перевязали канатами корабль, чтобы его скрепить на всякий случай дополнительно. Из страха сесть на песчаные отмели Сирта, это вот область на Средиземном море, уже ближе к Африке, они спустили паруса и продолжали плыть, носимые ветром. Шторм так сильно бросал корабль, что на следующий день они стали сбрасывать груз за борт. На третий день они своими руками выбросили за борт корабельные снасти. Ну, то есть, все, корабль уже голый, там уже нельзя поставить ни парусов, ничего, лишь бы только выжить, хоть куда-нибудь приплыть. Несколько дней не было видно ни солнца, ни звезд, а шторм все бушевал. То есть, неизвестно, где они, по солнцу, по звездам сориентироваться невозможно. Мы уже потеряли всякую надежду на спасение. Люди долго ничего не ели. Попробуй поешь, когда тебя бросают сверху вниз, и ты думаешь, что уже все, скоро помирать. Тогда Павел встал среди них и сказал: «Павел, заключенный, и вообще-то совсем не мореход, оказывается самым крепким вот, и самым таким воодушевленным. «Вам следовало послушаться моего совета...» О, как я люблю эти слова! «Вам следовало послушаться моего совета и не отплывать от Крита, тогда у вас не было бы этих бед и потерь». Ну, я на этом месте обычно долго объясняю, почему был прав я, а не остальные. Павел этого не делает. Ему главное сказать, вот, что делать сейчас. Но сейчас ободритесь, никто из вас не погибнет, только корабль разобьется. Прошлой ночью мне явился ангел Бога, которому я принадлежу и которому служу. Они же язычники, им это долго объяснять все. Вот, они верят, что есть особые боги-покровители. Вот Павлу явился его бог-покровитель, что он там единый, вот... Только не сейчас это объяснять, когда все там уже во время шторма еле живы. Он сказал мне: «Павел, не бойся, ты должен предстать пред Кесарем, и Бог по своей милости даровал жизнь всем, кто плывет с тобой». Ничего себе заявка. То есть Павел единственно ценный в глазах Бога, а все остальные идут к нему как бы в нагрузку. Так он им смело и говорит. Но это значит, надо держаться поближе к праведнику. Кто его знает? «Так что не бойтесь, я доверяю Богу и верю, что все будет так, как мне сказано. Корабль будет выброшен на какой-нибудь остров». На 14-е сутки, когда нас все еще носило по Адриатическому морю, ну, на самом деле, это не то, что называется сегодня Адриатическим морем, это уже Средиземное, Адриатическое, оно тогда было больше. В полночь матросы почувствовали, что мы приближаемся к земле. Они замерили глубину, оказалось, что глубина была 15 сажен. Ну, то есть у них была веревка с грузом, и там понятно, когда она касается дна. Матросы боялись, что нас ударит о камни, и спустили с кормы 4 якоря, молясь о том, чтобы скорее наступил день, ну, чтобы затормозить, да, чтобы как-то удержалось. Они попытались сбежать с корабля и стали спускать спасательную лодку, она же у них сохранилась. Делая вид, что хотят опустить с носа корабля якорь. Павел сказал сотнику и солдатам: «Если эти люди не останутся на корабле, то вам не спастись». Понятно, моряки — единственные, кто управляется с кораблем, да, они вот хотят сбежать, бросив всех пассажиров. Тогда солдаты перерубили канаты, державшие лодку, и она упала в море. Вот время решительных действий, да, как такой фильм «Титаник», где там кто-то бежит, занимает места в спасательной лодке, кто-то там рубит канаты, чтобы она скорее упала. Всегда все очень похоже. На рассвете Павел стал уговаривать людей поесть. «Последние 14 дней вы постоянно в напряжении, ничего не ели», — сказал он. «Я настоятельно советую вам поесть, это поможет вам спастись. Ни у кого из вас даже волос с головы не упадет». Ну, понятно, если человек долго голодал, он без сил, он утонет, просто едва оказавшись в воде. Сказав это, Павел взял хлеб, поблагодарил за него Бога пред всеми, разломил и стал есть. Вот почти Евхаристия, да, но только не перед, не вместе с верующими, а как бы для всех, но он перед всеми благодарит Бога. Это тоже ритуальная трапеза, я бы не назвал ее Евхаристией, но это не просто вот перекус. Людей это ободрило, и все стали есть. Всего на борту нас было 276 человек. Огромное количество, да? Когда люди досыта поели, они стали облегчать корабль, выбрасывая в море зерно. То есть до сих пор груз не трогали, снасти свои выкинули. Они же зерно везут из Египта в Италию. Это деньги, большие деньги. Ну, тут уже все. Тут понятно, что можно сохранить только свою жизнь. На рассвете они не узнали показавшуюся землю, но увидели бухту с песчаным берегом. То есть непонятно, какая земля, но вот место, куда удобно пристать. Бухта с песчаным берегом, к которому они решили пристать, если удастся. Обрубив якоря, они же на якорь встали уже, и пустив их в море, матросы развязали рулевые весла, подняли малый парус, что-то у них осталось, и направили судно к берегу. Вот где пригодились матросы. Без них бы люди не доплыли. Все-таки до берега далеко, вручную там не выгрести в бурю. Корабль налетел на песчаную косу и сел на мель. Нос глубоко увяз и был неподвижен, а корму разбивали волны. То есть берег вот он, но так вот сойти не очень-то удобно, да? Нельзя сказать, что они пристали. Вот их выбросило рядом с берегом на отмель. Можно попытаться дойти там вплавь как-то быстренько, может, где-то даже пешком. Солдаты решили убить всех заключенных, чтобы никто из них, выплыв, не сбежал. Ну, то есть, понятно, побег — это самое худшее с точки зрения солдат, что случится. Лучше доставить живыми, но если нельзя живыми, то, по крайней мере, отчитаемся, что при попытке к бегству всех убили. Чтобы не отвечать потом за недоставленных заключенных, у нас уже это было здесь два раза, стражник, который упускал заключенного, получал наказание, предназначенное заключенному, как правило, смертную казнь. Но сотник хотел спасти Павла и остановил их. Он уже понял, что непростой человек. Он приказал тем, кто мог плавать, прыгать в воду первыми и плыть к берегу. Надо сказать, что не все умели плавать. Это сегодня как-то часть такой спортивной жизни обычной, а в древности-то нет. Моряки, наверное, умели, а остальные вряд ли. Остальные должны были добираться на досках и на обломках от корабля. Понятно, что если волны со стороны моря, да, то если просто ухватиться за какую-то доску, тебя рано или поздно вынесет куда-то вот на этот песчаный берег. Если бы там были камни, разбились бы люди. А так, в принципе, ну, неприятно, но довольно просто спастись. Таким образом, все благополучно выбрались на берег. Что будет дальше в этой захватывающей истории, мы узнаем в 28 главе.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Доброе духовное. Исполнение желаний. Лентяй желает и ничего не получает, а желания усердного исполняются до конца. Книга Притч, 13 глава, 4 стих, новый русский перевод. Это правильно открывать свои желания перед Богом и приносить Ему свои просьбы. Но в каждой молитве нам важно помнить, что у нас тоже есть своя ответственность и своя часть пути. Недостаточно помолиться, а потом лечь на диван и ждать, что все произойдет само собой. Возможно, Бог хочет дать тебе ответ на определенном пути, который тебе нужно пройти. Возможно, исполнение твоего желания связано с трудом, верностью и усердием. Поэтому, чтобы твои желания не остались желаниями лентяя, тебе нужно добросовестно исполнять свою часть. Открывай Богу свои желания и спрашивай Его, что зависит от тебя. Проси у Него мудрости, сил, усердия, чтобы не останавливаться на одной молитве, а делать то, что Он поручает тебе делать. Молитва на сегодня. Господь, я открываю Тебе свои желания и прошу показать мне мою часть на пути к их исполнению. Дай мне мудрость понять, что я должен делать, и силы исполнить это усердно и добросовестно. Сохрани меня от лени и помоги быть верным в том, что зависит от меня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховное.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
2: Слушайте радио «Пилигрим».

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. «Папа», — сказала одна умирающая девочка, — «сколько денег ты израсходовал на меня в течение года?» Отец ее был светский человек, мало думающий о Боге и совершенно поглощенный мирскими делами. Теперь, при виде смерти своего единственного ребенка, он был сильно сокрушен. «Ах, дитя мое, не говори мне об этом. К чему считать расходы? Я тратил бы на тебя в 100 раз больше, если бы ты только оставалась со мной». Но девочка не унималась. «Папа, скажи мне, мне хочется знать». «Но если так, — согласился наконец отец, — то я скажу тебе приблизительно». И он назвал большую сумму. Наступила тишина, мысли девочки, видно, были чем-то заняты. Наконец, слабенький голос, который вскоре должен был навсегда умолкнуть, послышался опять. «Папенька, обещай мне, что после моей смерти ты ежегодно будешь тратить такую же сумму на других детей, которые живут беднее, чем я жила, и которые не имеют такого доброго папы, как мой. Папа, ты сделаешь это?» Отец был очень озадачен словами малютки, но твердо обещал, что исполнит ее желание. Что же вышло из этого? А вот что. Светский, совершенно равнодушный доселе человек, в корне изменился. Он был богат и теперь остался бездетным. Но слова девочки заставили его призадуматься над тем, чему обязывает его богатство. Он построил дом, сначала один, потом еще несколько, в которых многие несчастные сироты нашли счастливый приют. А сам он стал лучше и счастливее. Он сделался учеником Иисуса Христа. И все это благодаря доброй мысли умирающей дочери. Сейте добрые мысли, и вы пожнете добрые дела. Вот так-то.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

жизни бывают падения. Руки порой опускаются. Нет, я кричу поражению.

Псалом 11. Спаси меня, Господи, ибо неправы, неверны и льстивы владельцы земли.

красивый, того, кто вещает им велеречиво, кто нам хозяин и кто господин. Ради страданий и воздыханий бедных и нищих восстань, Боже мой! Дай безопасность твою и покой людям, усталым от бренных скитаний.

0: Благословенны же праведных нивы.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Мы желаем вам Божьих благословений и отличного настроения!

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ «циничной и бесчеловечной». Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. «Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипа Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей», говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов

эпизодов «Эль-Ниньо» за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Кристиан Дели. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Фейт Магади подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него, отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8000 церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации Lifeway Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживается 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужение в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». Доброе утро на радио «Пилигрим».
2: Утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим».
3: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь.
4: Доброго утра, друзья. Всем доброго субботнего утра. С вами медиа-студия «Пилигрим». И сегодня в студии Юрий Кривонос и Яна и Сергей Ивановы.
5: Доброе утро всем.
6: Доброе утро.
4: Друзья, мы сегодня с вами затрагиваем одну очень важную, жизненную и, естественно, духовную тему. Хотя кому-то, может быть, покажется и по-другому. Поговорим про деньги, а точнее про то, что мы их оказываемся должными. О долгах поговорим. Что вы думаете, друзья? Вот долг в нашей жизни, кредиты, какие-то различные банковские услуги, ответственность друг перед другом, забота о ближних, о детях. Мы все время кому-то чего-то должны. Родителям своим должны, государству должны, отдаем свой долг. В общем, мы все время, как будто всю жизнь отдаем долги. Так это?
6: Да, получается так. Недавно сын подошел, он говорит, я ничего не должен родине. Почему они меня хотят, чтобы я им долг отдал?
4: То есть молодой человек решил, что он уже ничего не должен родине. Он еще и жизнь не прожил, но уже ничего не должен. Но вот, собственно, да, нас это возмущает, что мы еще не успели долгов как будто наделать, а уже мы должники. Мы должники с детства, мы должники едва ли не с самого рождения. И если взять, допустим, западное общество, то это западное общество живет в долг сегодня.
6: Да, но Библия говорит нам,

0: о том, что мы должны избегать этих долгов, стараться избегать этих долгов. Вот хотелось бы это все сегодня выяснить.
1: Ну, хорошо. По жизни мы как, собственно, руководствуемся, какими принципами? Если есть необходимость, если есть нужда, если есть возможность, бери деньги, ну, пока дают. Тем более, что предлагают, с одной стороны. С другой стороны, наверное, люди многие понимают и осознают, ты-то, как говорят, да, отдаешь или как
0: берешь
1: чужие на время, да. Отдаешь свои навсегда. И это тоже многих останавливает.
0: Несправедливо.
1: Ну вот это факт, это так работает, и это так ощущается. И тем не менее, все равно, люди берут потребительские кредиты, люди берут кредиты на бизнес, а крупный бизнес вообще не может без кредитов, никто там не строит и не зарабатывает на свои. Все вот как-то берут кредиты, и таким образом работает экономика современная.
0: Да, но если, например, взять ветхозаветних отцов, там Авраама, например, да, взять, когда он со стадами двигался, там не было банковской системы, там не было, я думаю, кредитования, потому что, когда он вышел из Ура Халдейского, когда Бог сказал ему двинуться, то есть там описываются стада, там описывается большое такое финансовое обеспечение у человека было, то есть каким-то образом он его создал.
1: Ну да, ну давайте поразмышляем, что такое, собственно, кредитование. Это возможность на время использовать чьи-то излишки, чьи-то запасы для того, чтобы с помощью вот этих ресурсов как-то приумножить свои или создать свои. И, в принципе, это неплохое дело. Я пришел к тебе, допустим, занял лопату. Этой лопатой я вскопал огород, да. Вырастил на нем помидоры, продал помидоры, купил себе лопату, твою тебе верну. И всем хорошо, и лопаты уже две, и помидоры есть, как бы, и все довольные, сытые люди. Поэтому, ну, наверное, с точки зрения экономической, и тогда, когда люди, скажем так, наполнены вот этим энтузиазмом труда, кредит играет хорошую службу. Брать в долг – это нормально.
2: Изначально вообще кредитование, оно было только для юридических лиц. То есть физлицо раньше банками не кредитовалось.
1: Но в долг-то брало.
2: Кредиты именно банковские, они изначально были как раз для поддержания бизнеса, потому что у бизнеса есть какие-то активы, ну, что для банка является гарантией. И действительно, они деньги использовали для того, чтобы приумножить. И банк заработал, и взаимодавец тоже.
1: Банк занимается чистой валютной спекуляцией. То есть банки, они чисто работают с деньгами. Но нам-то не сами по себе деньги нужны. Нам нужно то, что на них можно купить. И, в принципе, соседи друг у друга не всегда деньги занимают. Они чаще там хлеба занимают. Можно у вас хлеба. Помните историю, когда пришел к другу, Христос рассказывает эту притчу, его друг и говорит, ну, хлеба можно у тебя занять, ко мне приехал гость. И, в принципе, он даже не деньги просил. Ему просто нужно было хлеба. И мы должными можем оказаться в самых разных вещах, не обязательно в вещах финансовых. Мы занимаем продукты питания, мы занимаем автотранспорт, мы занимаем, может быть, даже одежду, мы занимаем чаще всего инструменты. Берем в долг инструменты для того, чтобы, ну, потом вернуть. Ну и в этом, наверное, ничего и нет плохого.
0: Ну, я беру в долг инструменты регулярно. Арендую. Но это, я так думаю, не относится именно вот конкретно к долгу, потому что я пишу расписку, у меня залог внесен. Хотя, похоже, да, немножко. И работаю этими инструментами. И потом возвращаю, и мне возвращают часть тех средств, которые я внес.
1: Ну, и таким образом, собственно, ну, все довольны. Ты зарабатываешь, они зарабатывают, и как бы тот человек, которому ты делаешь работу, он тоже доволен, а она сделана. Ну, вот так мы, наверное, живем в этом мире, А в нем человек, Богом поставлен, не только собирать ресурсы, но еще и делиться этими ресурсами.
0: Да.
1: Ну, хорошо, если долг такая неизбежность, и мы все-таки даем друг другу в долг, и кто-то на этом неплохо зарабатывает, что Священное Писание говорит о зарабатывании на долгах? Вот, ну, вы как люди, которые занимаетесь в церкви как раз вот таким бизнес-служением, и вопросами, вопросы долга тоже вам, наверное, хорошо известны. А что Писание говорит нам о том, как брать в долг, а может и не брать вообще?
0: Да, вот такая у нас есть тема, мы ее проходили вместе с группами не так давно. Тема «Долги». И такой ключевой стих написано: «Богатый господствует над бедным». Это в притчах написано, 22 глава. «И должник делается рабом взаимодавца». То есть это такой ключевой стих, где мы понимаем, что должник становится рабом.
1: То есть вот проблема в том, что если я постоянно в долгах, то мое положение, оно очень сильно зависимое.
0: Да.
1: По сути, похоже на рабское. Ну да, действительно, мы видим, что если человек задолжал банку или еще кому-то, ну, из страны могут не выпустить. Могут. Просто ограничить выезд, и все, и человек вот могут заблокировать счета. То есть есть достаточно серьезные ограничения.
2: Мне кажется, ограничения начинаются даже раньше, когда человек не может регулировать и свободно распоряжаться своим временем, потому что у него в приоритете должно стоять зарабатывание денег и отдача этого долга. И это влияет уже на время, проводимое семьей. Это влияет на время, которое можно было потратить на служение. Он не может им распоряжаться, как человек, свободный от долгов. Да? Он должен в приоритете, у него стоит вот эта вот задача отдать кредиты, долги, ипотеки. И это ставит его в определенную зависимость.
1: Зависимость.
0: Займы всевозможные.
1: Вот любопытно, но долг делает тебя зависимым. Но плохо ли зависимость? В чем ее отрицательное свойство?
0: Ты не можешь распоряжаться своим временем. Самое главное, мне кажется, у человека, то есть его свобода, она неким таким образом, ну, переходит к тому человеку, которому он должен. И ты уже думаешь только о том, то есть и ты постоянно переживаешь о том, чтобы вернуть, чтобы отдать, где-то заработать. И если у тебя не получается, начинаешь раздражаться, переживать по этому поводу, потому что ну, у тебя вот такая вот цель, тебе нужно избавиться от этого.
1: А может быть, чувство долга, оно не просто так в нас воспитывается трудом. Представьте себе, первые люди, когда согрешили, и труд Эдемского сада, легкий такой, да, можно сказать, творческий труд, был заменен Богом для человека на достаточно тяжелые условия, когда было сказано: «В поте лица будешь добывать себе хлеб». И вот тогда возникает, наверное, это слово «долг», когда Адам выходит к полю. Тяжело работать, тяжело. Я еще не работал, а уже вспотел, солнце печет. А я должен, потому что надо кормить семью, да. Я должен детям своим, я должен жене своей, я должен это делать, потому что у меня нет другого выхода. И человек берется за работу, а так не возьмется. Будет вот отдыхать, лежать, кушать вкусные фрукты. И, в общем-то, зачем ему такой созидательный труд,
0: ну, если у него все есть? Получается, что долг он дисциплинирует.
1: Да.
0: Я встречался с человеком, которая говорила, она говорит: мне проще взять в кредит, мне проще взять в долг, потому что это меня дисциплинирует. Я это запомнил очень хорошо. То есть там обеспечена она была, ну, прилично, хорошо. То есть и средства были всегда, и зарплата была хорошая. То есть фактически можно было. Но это уже вот как бы вторая часть. Это вот о чем я тоже хотел бы затронуть, может быть. Это, ну, откладывание денег, то есть накопление. Вот. Она говорит: я не хочу копить, мне проще взять долг, это меня дисциплинирует. И я тогда задумался, ну, как долг может дисциплинировать. Ну, вот он может дисциплинировать.
1: Да. Оказывается, мы не знаем своих собственных ресурсов, не знаем своих собственных сил, и, в принципе, какая-то, ну, допустим, какие-то обстоятельства, да, где, которые требуют от нас постоянных усилий, они открывают наш потенциал. И вот как раз долг – это значит, есть некие люди, которые, ну, скажем так, способствуют. Их наличие, их присутствие, их участие в нашей жизни в той или иной сфере, они побуждают раскрытие этого потенциала. И в этом смысле, да, почему-то кредит гораздо более эффективен в развитии нашего потенциала, чем, скажем, накопление. Потому что накопление, мы же их накопили, и нам хочется просто на них пожить. Ну, вот как-то пожить удобно. И
0: никому не должен.
1: И я никому не должен.
0: В этом тоже дисциплина.
2: На самом деле есть другие варианты дисциплинирования в этой сфере. Да,
1: да, то есть не обязательно быть должным.
2: Быть должным, я говорю, есть такой инструмент, вот, например, я сейчас сталкиваюсь, изучаю его, это страхование жизни, накопительное в том числе, которое, вот у нас есть случай, что пара перед тем, как взять ипотеку, они вот это страхование накопительное сделали на 5 лет, чтобы накопить на первоначальный взнос как раз. И они говорят, мы так благодарны, мы за эти 5 лет научились вот именно системно откладывать деньги. То есть они откладывали, в конце срока страхования получили сумму, которая фактически им хватила на первоначальный взнос. И они в ипотеку уже сходили с вот этой вот привычкой, что они знают, как распределять бюджет, как откладывать деньги. Да, то есть они пошли в следующий финансовый инструмент себе.
1: Вот это здорово, это когда человек дисциплинирован уже. Но вот как мы затронули сначала эту тему, не делайся рабом. Все-таки, когда человек живет в кредит для самых таких своих простых нужд, это делает его рабом. Это делает его не сотрудником. Когда я с помощью кредита делаю бизнес, я сотрудничаю с кем-то. Мы делаем его как будто вместе. Когда же я просто его проедаю, вот здесь эта ситуация меня, ну, по сути дела, порабощает. Хорошо, друзья, у нас время пришло для небольшой музыкальной паузы. После нее мы вернемся в разговор.
3: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Друзья, продолжаем наш разговор в студии Юрий Кривонос, Яна и Сергей Ивановы. Это люди, которые много занимаются исследованиями, библейскими исследованиями в вопросах финансов, ну и в том числе о долгах. Говорим мы в начале, наверное, нашего часа говорили о должниках, а сейчас поговорим, давайте, о взаимодавцах. Ну вот, я должен или не должен? Это должники, это вот они, которые просят, они всегда должны. А я кому что должен? И должен ли я, обладая, ну, какими-то средствами, кому-то чего-то давать?
2: Ну, вообще, как бы да, но с мудростью.
1: Как бы да.
2: Как бы да.
1: Уже хорошо, да. Но да, это должен.
2: Должен помогать.
1: Священное Писание не просто так говорит, да, а у просящему дай и от хотящего занять не отвращайся.
0: Но не кроме ли взаимной любви мы должны?
1: Ну, вот представьте себе, пришел к тебе человек за деньгами, брат твой, по вере, и говорит, брат, займи 1000 рублей. Он говорит, ты знаешь, я тебе ничего не должен, Да, кроме взаимной любви. Давай я тебя обниму и рейсы иди дальше. Пытаюсь, да.
0: Ну, да.
1: И получается, что, ну, как бы, вот я использовал Слово Божие, я им прикрылся.
0: Как меч.
1: Во благо ли?
2: Мы недавно разбирали тоже, когда проходили вот этот семинар, и разбирали такую ситуацию, что действительно, всегда ли во благо, когда ты даешь?
1: Ну, да.
2: Всегда ли ты, иногда просто получается, что ты, у тебя есть, да, что дать, но всегда ли ты будешь правильным ответом от Бога? Если ты тоже так же не помолившись и не получив ответ, что в этой ситуации ты должен помочь, ты помогаешь. И тогда получается подмена. То есть человек, он знает, что ты всегда всем помогаешь, всегда даешь. Он вместо того, чтобы сначала тоже к Богу обратиться и поискать какие-то другие варианты,
0: начинает уповать на тебя.
2: Он знает, да, что вот здесь есть ответ.
1: И ну, так, понятно, это о нем, понимает. Это он. Это те, которые
2: нет,
1: берут
2: это
1: в долг.
2: Ты, это а ты, мы... который даешь без разбора всем, например.
0: Тогда ты быстро...
1: А вот смотрите, тогда получается какая картина. Я подозреваю всякого, приходящего ко мне за помощью, в том, что он ленив, в том, что он неблагословен, наверное, где-то грешит, в том, что он глуп, потому что, видимо, неправильно пользуется своими деньгами. И тогда мне кажется, да ты живи уже в своем проклятии, в своей глупости и пожинай плоды ее, потому что, ну что в тебя, в такого глупого вкладывать? Ну, так легко, в принципе, отказаться от любого человека.
0: Но, нет, опять же, человек приходит к тебе не для того, чтобы у него появились деньги. Он хочет решить нужду.
1: Да.
0: И
1: да.
0: не всегда может это быть человек глупый там, или грешный. То есть в любом случае человек приходит, например, и таких историй множество, библейских историй множество, да, и про вдову. То есть она же не от глупости стала бедной.
1: А время такое было.
0: И голод умер муж. Был.
1: Да.
0: Был голод, да, да. И поэтому вот эти внешние факторы, и не то чтобы они подталкивают людей для того, чтобы брать долг, но вот в жизни так происходит.
2: Ты опять сейчас переходишь на то, кто хочет занять. Я говорю, давайте вот эта позиция все-таки, это очень интересно, мы размышляли.
1: Давать?
2: И мы, да, и мы вот, ну, как бы я не претендую на авторитетность, да, там. Но как вариант, допустим, вот к тебе обращаются, у тебя, в принципе, даже есть. Вот. Не будет ли мудрее, например, предложить сначала также даже вместе помолиться и подождать. Вот, в принципе, любая нужда, вот даже горящая, если это происходит, до следующего дня она может подождать. То есть, ну, как бы нет вот таких ситуаций, что прям вот в эту секунду нужны деньги, ну, и крупная сумма, да, какая-то. Вот. То есть, первое, это все равно вы должны вместе помолиться и сказать, а вдруг Бог приготовил что-то для тебя, потому что Бог-то не изменяется, и Он Бог чудес, и Бог дающий, и все на земле принадлежит Ему. И, возможно, для этого человека у него есть другой ответ приготовлен. И если ты ему сейчас, прямо в моменте, ты свой ответ дашь, не лишает ли его это благодати и возможности приблизиться и узнать Бога?
1: Как возможно, возможно. У него, на него напала паника, и он бежит куда-нибудь решить свой вопрос, да, где-нибудь за кого-нибудь спрятаться. Мне сложно здесь давать совет, наверное, да, но тем не менее, наверное, я думаю, как бы я хотел, чтобы со мной поступил взаимодавец. Если я прибежал к нему от нужды, ну, я жду от него помощи, я жду от него подсказки. И, наверное, было бы разумно, да, вот когда мы даем в долг людям, но понимаем, что, может быть, здесь ситуация такая, которую нужно выдержать, я бы все равно пообещал ему, давай я подумаю, как тебе помочь. Мы сейчас помолимся, попросим у Бога, и я подумаю, как тебе помочь. Приди завтра или послезавтра, приди, и мы с тобой этот вопрос решим. Но я тогда на себя реально беру ответственность. Я обещаю помочь.
0: Но у нас есть пауза, вот эта пауза, где человек, у меня был случай такой, пришел брат, и он прям вот именно вот такая же ситуация была, он сказал, что маму оперируют, срочно забрала скорая, и там критическая ситуация, врачи сделали анализы, сказали, все, срочно оперировать, вот, но и назвали сумму, и я помню, тогда позвонил в церковь пастору, пастор говорит, финансовое решение, ну, нельзя принимать, вот так, быстро, срочно, все. И я помню, немножко огорчился в этот момент. И брат потом говорит, да что же вы за люди такие, тут вот такая ситуация. Но прошло время, прошло время. Он ушел из церкви, некоторое время его не было, потом он пришел, покаялся и сказал, что врачи ошиблись. Ну, деньги не потребовались. То есть какое-то затемнение, пятнышко что-то там нашли они в своих документах. Врачи сказали, что нет, все повторно сделали обследование. Мама здорова, все нормально, там какие-то последствия, все хорошо. И он покаялся,
1: да.
0: И деньги не потребовались.
1: Вот смотрите, деньги здесь, получается, в подобных ситуациях, это элемент решения проблемы.
0: Инструмент.
1: Но не тот инструмент, на который стоит абсолютно уповать.
0: Конечно.
1: Но, тем не менее, обратите внимание, если действовать эмоционально, то проще сразу дали, и все. И как бы и человек, ну, побежал решать свой вопрос. И вроде бы вы все решили сразу, просто на эмоциях. И, кстати, этим пользуются. Этим пользуются те люди, которые профессионально просят, да, там на улицах, и те люди, которые обманывают, так называемые машины. Да, такие так называемые мошенники. Но все-таки Священное Писание предлагает к рассудительности определенной. Но мне кажется, что некоторые... Мы боимся, знаете, чего мы боимся? Мы эмоционально добрее, чем когда мы рассуждаем. Потому что когда мы начинаем рассуждать, включаются другие механизмы, включается... Ну, все включается, и наша жадность тоже может включиться, и наше подозрение к людям тоже может включиться. И мы таким образом от помощи перейдем к претензиям к человеку. И вот здесь мы занимаем неправильную позицию, и поэтому нам чисто эмоционально проще дать, потому что обдуманно помочь человеку труднее. Согласитесь
0: вы с этим? Причины сразу найдем. Почему? Почему тебе не хватает? А почему так? Ну да, на этом заканчивается любовь, как будто бы.
1: На этом, да, мы начинаем становиться судьями.
0: Да.
1: А между тем нам бы как раз решить проблему. Ну, хорошо, мы к блоку новостей сейчас, а потом эту интересную тему обязательно продолжим, друзья. Продолжаем наш разговор, друзья, вместе с Яной и Сергеем Ивановым говорим о долгах. Ну, смотрите, я вот анализирую это местописание, замечательное описание из книги «Притч», что нечестивец берет и не возвращает, а праведник милует и дает. Интересно, они на разных полюсах. Один все время только берет и не хочет возвращать. Причем не обязательно, да, он может быть бедным, он может быть богатым. Бедность не делает праведным, и богатство тоже не делает праведным, да. Но и в том числе нечестивым можно быть и в том, и в другом положении. А праведник – это человек, который, вот интересно, первое слово, милует. Священное Писание предлагает нам, к каждому человеку, обращающемуся к нам, подходить с милосердием.
0: Да.
1: Это как?
0: Мне кажется, нужно вот в этот момент подключить сердце свое. То есть нужно именно вот к человеку...
1: Сопереживать.
0: Да.
1: Возлюби ближнего твоего, как самого себя.
0: Да, да. Ну, ты представляешь, в первую очередь, что он переживает в этот момент. И эмоциональная часть, она вот здесь, мне кажется, она должна занимать большую степень, нежели такой холодный рассудок, говоря о том, ну как же ты так, вот ты наделал долгов, или ты вот попал в такую ситуацию, ты вот очнись, приди в себя, надо немножко по-другому себя вести, начать, может быть, вот так. Но ты можешь об этом сказать человеку, ты можешь его наставить, направить как-то, но сначала, наверное, нужно помочь ему. Если действительно он нуждается, если это не, знаете, как... Вот у меня здесь написано в конце вот этого вот раздела. Я не буду брать потребительский кредит. Если это не просто деньги на какую-то безделушку, можно так сказать. Что-то захотелось очень сильно. Так захотелось, что аж прям срочно нужно и прямо здесь. Как дети, бывает, падают в магазине на пол. и начинают...
1: Я не хочу выглядеть перед друзьями.
0: Айфон новый, нужен же он, конечно, как же он не нужен, что ж такое.
1: Новое яблоко, да, не будем рекламировать эту компанию. А вот новое яблоко нужно, или что там еще? Вот искушение. Но оно ведь действительно так. И реклама подобного устройства, оно так и, в общем-то, работает. Просто это создать ситуацию, когда человек искушается. Да, и берут люди кредиты на такие вещи, которые, собственно, им особо не нужны. Но вот так устроен мир. Ну, как нам переучиться? Как нам... И поэтому, ну, наверное, ресурсы и распределяются так, как бы это сказать, несправедливо. Но потому что мы сами их направляем туда, где, ну, они не должны быть. Они должны пойти на что-то другое. Даже малые наши мы можем потратить не на то. И поэтому, наверное, Священное Писание предлагает, ну, с милосердием относиться к людям. Вот, ну, обратите внимание, ну, например, вот приходит человек больной, пациент, вот он, травма какая-то произошла, он где-то занимался какими-то непонятными упражнениями, где-то лазал, а может быть, где-то даже конфликтовал с кем-то.
0: И долазался, и доконфликтовался,
1: понимаете, и вот он в больнице, и хирург на операционном ему столе говорит...
0: Ну что,
1: вот как тебя оперировать, да? Ты думал, когда лез туда, да? Ты думал, с кем ты связывался? Uh-huh. Вот, но он просто его лечит, и все. Разговоры будут потом.
2: Uh-huh. А с другой стороны тоже нельзя помощь переводить в плоскость денег, да? То есть праведнику на самом деле есть гораздо больше, чем денег иногда дать.
1: Ну, нет, человеку, там не написано «деньги дает», больше, просто дает.
2: Я говорю, что дает. Это мы сразу, что как бы раз, ну, то, раз тот берет и не отдает, как бы,
0: ну,
2: что это тема финансов.
0: Просто.
2: Да, ну, реально иногда ты можешь получить там, ну, или человек, если действительно он ищет, и действительно он в этой нужде, и он ищет выход реально, искренне. Иногда какой-то совет вообще от человека, который, допустим, был и прошел, и вышел из этого. Это будет гораздо ценнее, чем просто, опять же, дать ему... Я скажу прям тупо денег.
1: Ну, послушайте, ну вот история. Богач и Лазарь. Угу. Очень показательная история. И Христос говорит о том, что, в общем-то, можно увидеть в этой истории показательный пример, что тот Лазарь, который жил возле дверей ворот богача, да, явился для того богача испытанием. Что должен был сделать богатый этот человек? Вот, чтобы не попасть в то место мучения... Чего он не должен был делать? Ведь, судя по всему, он посчитал, что благословил Бог его, а вот этого Лазаря проклял. Сын Авраамов он, а не вот этот бедный Лазарь.
0: Но он сказал при этом, ты уже в своей жизни уже испытал радость и
1: это
0: счастье.
1: Это Авраам уже сказал богачу,
0: да,
1: ты получил
0: да,
1: в своей жизни.
0: Ты уже все получил, а вот он, вот он страдал. Вот. Но тут вопрос.
1: А почему он страдал?
0: Да, вопрос, да, почему он страдал и вообще, как люди страдают? То есть один может страдать, ну, условно говоря, и это не для притчи. Вот, условно говоря, один человек страдает и говорит, ну, работы нет, ну, я не знаю, что мне делать. И он не пытается каких-то предпринимать попыток там, вот. Но вы знаете, как Господь говорит, ну, ты молишься, ну, ты хотя бы, ну, купи лотерейный билетик. Ну, чтобы я имел какую-то возможность благословить тебя.
1: О, хорошо, хорошая мысль. А мог бы богач вот так вот взять и сделать, и сказать, слушай, Лазарь, ну ты все равно тут сидишь на улице. Ну, давай я вот...
0: Садовником тебя возьму.
1: Или, да, или пирожки. Угу. Продавай, вот у меня тут пекарь будет печь, а ты сиди тут, на улице же сидишь, ну, продавай. Но почему нет?
2: Они бы тогда был шанс им встретиться в одном месте, на лоне Авраамова.
1: На лоне Авраамова, да. Вот смотрите... Оказывается, чтобы войти в Царствие Небесное, нужно идти к людям, а не от людей. Нужно принимать людей, а не прогонять их от себя.
0: Не в монастырь.
1: Не в монастырь, да. Но, знаете, я иногда... Монастырей больше, чем кажется. Я иногда еду по городу и думаю, вот монастырь. Такие заборы трехметровые, пятиметровые. И в них какие-то монахи, ну, простите, вы понимаете, да, что я шучу, да. Живут, да, и они там, наверное, Богу так молятся, что они не такие, как прочие люди. У них там внутри сады все хорошо устроено. Вот они отгородились.
0: И возделывают-то.
1: И блистательно у них там все, блистательно. Да. И как они, вот эти, которые отгородили себя от других, рассчитывают на Царствие Небесное. Поэтому и написано: просящему у тебя дай.
0: Дай, да, да, именно так.
1: Священное Писание в Ветхом Завете строго заставляет, можно даже так сказать, давать в долг. Причем, обратите внимание, в Древнем Израиле по закону каждый 50-й год обнуление всех долгов.
0: А каждый седьмой?
1: Каждый седьмой – это тоже год милосердия, но все долги прощались на 50-й. Все. То есть, представьте себе, нельзя было сделать должниками детей чьих-то. Да, ты можешь попасть в долги на годы. Угу. Можешь отдавать потом. Но детей нельзя сделать твоих.
0: Ну вот ситуация. Брат приходит к тебе в 49-й год.
1: Да.
0: И что просит.
1: Делать?
0: Да, и просит у тебя. И просит, и ты не можешь отвернуться.
1: Не что можешь.
0: Делать? Что делать?
1: Давать.
0: Зная, что он не отдаст.
1: Да. Вот смотрите, а так работает божественный принцип. То есть... Но даже в мире это есть. Реструктуризация долга, или признание банкротом, или там что еще. Но как-то да. решается этот да, вопрос. Конечно. Почему? Потому что дабы не накапливалась взрывоопасная ситуация. Потому что представьте себе, если где-то в каком-то обществе...
0: Все должны.
1: Да, есть одни люди, ну, небольшое количество людей, которым должны абсолютно все, это может привести к социальному взрыву.
0: Да, конечно.
1: В результате. Поэтому не проще ли создать механизм, который будет, ну, решать вопрос в том случае, если, ну, вот, ну, не может человек отдать. И в нашем современном обществе, к сожалению, это случается гораздо чаще. И механизмы такие существуют. Они есть, и, наверное, правильно, что они есть. Но мы, как люди, ходящие перед Богом, наверное, должны руководствоваться немного другими принципами, да, а мы должны идти не от людей, а к людям.
0: Да, да.
1: И возникает вопрос, здесь к нам, кстати, задали вопрос, нужно ли помогать кому?
0: Больным, незнакомым детям
1: да.
0: во ВКонтакте.
1: Да не только ВКонтакте.
2: Кто просит помощи для больных? Не самим детям, а кто-то от их лица просит помощи.
1: Ну, действительно, больному как ему просить помощи? Да мне кажется... Ну, давайте, мы об этом поговорим обязательно после следующей музыкальной паузы.
3: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Друзья, продолжаем наш разговор. И вот здесь вместе с Сергеем и Яной Ивановой мы да, говорим о долгах. И мы уже много поговорили о том, что да, в долг, в кредиты люди берут деньги. Ну, время такое, да и вообще это всегда было. И нужно отдавать, и нужно давать. Какие есть еще инструменты, на ваш взгляд, вот люди, вникающие в этот вопрос, помочь человеку? Как помочь? Ведь мы говорим о помощи, о взаимопомощи.
0: Но мы говорим о деньгах как об универсальном средстве. Но мы можем помочь, например, знаете, мы можем прийти и помочь убраться в квартире.
1: О!
0: Мы можем прийти наколоть дрова,
1: да.
0: если такие есть. И есть такие прям очень хорошие, добрые такие вот свидетельства по этому поводу, где люди, они действительно были приобретены И через это многие...
1: Не все решается деньгами в этом мире.
0: Нет, не все. Вот как только что в песне пелось «Делай добро и беги». Когда ты делаешь добро и не думаешь о том, как оно к тебе вернется, потому что некоторые же люди говорят, был один человек, он говорит, слушай, ну, мне, ну помоги мне вот здесь, говорит, я, говорит, долгу не останусь. Или, говорит, ну ты знаешь, я тебе помогу, когда тебе нужно будет. Если ты не заботишься, не думаешь о том, так, надо помочь ему, чтобы потом, когда мне плохо станет, и он мне поможет. Вот. Тогда твое сердце, оно чисто. Тогда оно открыто, и, наверное, лучше делать добро и бежать все-таки.
1: К добру. От добра к добру.
0: Да, да.
1: А не в другую сторону.
0: Не думать, кто тебе там должен будет потом.
1: Ну вот, Яна, какие бы ты использовала инструменты для того, чтобы помочь человеку нуждающемуся, обращающемуся к тебе? Хочется помочь, ну просто хочется помочь человеку.
2: Ну, по крайней мере, поговорить вообще, проявить участие какое-то. Сейчас время человеческое, оно дороже денег в каких-то моментах. Это самая дорогая валюта, которая не возвращается.
1: Собственно, у нас есть, да, и не возвращается, да, согласен.
2: И поэтому просто проявить участие, уделить часть своего времени, просто выслушать иногда, просто какие-то, возможно, если это мудрый человек.
1: Меня удивляет в американских фильмах, не хочешь поговорить об этом?
2: Да, это, кстати же, действует, и это сейчас дефицит этого. Почему у нас, да, сейчас так много профессиональных людей, которым платят деньги за то, чтобы они с ними разговаривали? Да? Почему мы не можем бесплатно просто проявить участие? Часто же, даже когда какая-то ситуация или проблема, ты пока ее рассказываешь, ты уже сам понял, что тебе нужно делать. Но тебе просто нужно рассказать, и тебе нужны эти уши, и это, ну,
1: но
2: глаза,
1: это все равно шаг к человеку.
2: Да, и это иногда ценнее, чем просто дать денег в моменте, вот быстро ты, ну, откупился, и все. Почему у нас сейчас столько конфликтов, да, родителей и детей, у богатых родителей, когда дети говорят, да, ты мне дал деньги, но я тебя не видел, не было ни времени, ни участия, ничего. А это для нас очень ценно. И это уже совсем другая валюта. И часто именно в этом мире мы можем вот эту валюту предоставить. И опять же, не надеясь на то, что когда-то этот человек потом меня выслушает, когда у меня будет сложная ситуация. Или со мной придет и у меня уберет там в доме. Да? Или просто там, ну, реально там даст контакт какого-то, да, человека, который может дать...
1: А можно так сказать, поговорить? Не просто поговорить, а давай вот пойдем в кафе.
0: Да.
1: Ну, в какую-нибудь булочную, да. И там ты мне расскажешь, съедим по бутерброду за мой счет.
2: Да.
1: И ты мне расскажешь свою проблему.
0: Мы практикуем такое.
1: Да?
0: Да.
1: Здорово.
0: Мы берем, с людьми встречаемся, общаемся, берем, смотрим фильм какой-то. И оно самое лучшее, это когда ты проводишь время, в первую очередь. Вот. И, ну, всем нравится.
1: Ну, а если все-таки ситуация кризисная?
0: Угу.
1: Ну, действительно, одна из самых кризисных ситуаций – это когда кто-то болен.
0: Сейчас читаем Иова как раз.
2: Кризисная ситуация.
0: Кризисная ситуация у него, да. Как раз у нас вот по плану историческому сейчас идет Иов.
1: Сегодня. «Был болен, и вы не посетили меня». Вот что интересно, Христос говорит. Мы не можем исцелить человека, да, но посетить можем. И, может быть, в нашем посещении что-то решится. Но, и, тем не менее, и финансовый вопрос здесь часто важен.
0: Но мы можем и сострадать также.
2: Ну, можем... ты приди сначала посети и посмотри. И если нужен финансовый вопрос там тоже, тогда и поучаствуй.
1: Поучаствуй.
2: И ты имеешь возможность, да. А иногда ты можешь быть проводником. У тебя нет на этот момент, у тебя нет финансовой возможности, допустим, в тех объемах. Но ты можешь прийти, посмотреть и... кого-то еще призвать.
1: Ну, меня всегда, на самом деле, меня всегда восхищали люди, которые действительно о ком-то переживая собирали для них денег. И, кстати, это нередко бывает, не только для людей, для вон животных собирают финансы, и на это откликаются другие.
0: Есть даятели?
1: Есть даятели, есть просители, и просители не за себя, но за кого-то другого. Понятно, что тут может быть много... злоупотреблений или обмана даже такого прямого, но тем не менее.
0: И это, да, и бывает, что раскрываются такие как бы и схемы мошеннические разные, разного рода, но задача, да, мне кажется, вот в этом стихе как раз написано: «А праведник милует и дает». Это вот здесь Псалтырь 36.
1: Ну, не стоит ли жизнь даятеля хотя бы, вот знаешь, если бы каждому третьему твое даяние реально помогло в жизни, не стоит ли оно того? Ну, а двум, скажем так, ну...
2: Да, я думаю, стоит и одного, если это реально помогло.
1: За всю жизнь хотя бы одному помог.
0: Да.
1: Ну, почему нет, да? Если это спасло его жизнь, это стоит того.
2: Но с благоразумием, да. И особенно в наше время, когда, ну, если мы прям берем уже финансовую безопасность, особенно всякие переводы в неизвестные источники, с этим нужно быть очень осторожным, как бы они красиво ни звучали, какую бы легенду ни предлагали. Все-таки я, вот отвечая тоже на вопрос, что лучше все-таки зная, куда и как ты это...
1: Да, мошенники как раз действуют на ваши эмоции, воздействуют на ваши эмоции. И мне думается, что когда человек обращается в церковь, ну, за советом, уже он привлекает некую мудрость, которая присутствует и у людей, и у сообщества, и прибегает к некоему опыту. И если бы сегодня все верующие шли хотя бы к батюшке, к пастору, вот мне с таким предложением, пастор, такое искушение, пассивный доход, да еще в такой сумме.
0: Но вы знаете,
1: не взять ли мне кредит на несколько миллионов и вложиться?
0: Но в том-то и дело, что эти люди обрабатываются таким образом, что он туда не пойдет никому советоваться.
1: Никому. А потому что, смотрите, как действуют мошенники, да, они выстраивают свой круг советчиков и направляют вот по этому порочному кругу обманутого человека. Конечно, Господи, сохрани нас и помилуй.
0: Ну, вот уже
1: искушение
0: видишь,
1: большое.
0: У нас время заканчивается, и я хотел бы, вот, если можно, подвести итог.
1: Давай.
0: Насчет долгов. А что такое долг вообще? Вот долг, это, наверное, все-таки, ну, это не благословение, конечно. Вот, и долг, я так думаю, что это не Божий замысел для человеческой жизни. Вот. И хотел бы вот, сказать нашим слушателям о том, что лучше долги не делать. И если у тебя на сегодняшний день есть какие-то долги, то попытаться от них избавиться.
1: Не будьте должными никому ни в чем, кроме взаимной любви. А с другой стороны, мы молимся, Отче наш-то, и прости нам, долги
0: вот с этого надо было начинать, наши, наверное.
1: Как и мы прощаем должникам нашим. Смотрите, как работает божественная справедливость через обнуление.
0: Угу.
1: Мы обнуляем должникам, Бог обнуляет нам. Мир и благодать.
0: Да.
1: Вот есть вещи, которые мы, начиная решать, только запутаем. Не проще ли простить?
0: Да, простить.
1: И с другой стороны, взять и отдать. Когда Бог посылает тебе что-то, какое-то благословение, помните историю, вот пророк Елисей пришел к бедной вдове, и тогда по благословению Божию у нее оказалось в ее вот этих пустых сосудах очень много масла. И он говорит ей: пойди,
0: продай,
1: раздай долги, что останется, на то будешь жить. И поэтому, когда Бог посылает нам что-то, да, какие-то финансы, долг на первом месте. Вернуть долг – это первое. Да, задумались мы все, друзья. Непростая вещь экономика, особенно духовная экономика, и когда мы взаимодействуем друг с другом. Но мне кажется, чуть стало понятнее.
0: Да, слава Богу.
1: Спасибо вам большое. Спасибо, друзья, за ваши комментарии. Спасибо за вашу поддержку. Вы знаете, мне лично приятно осознавать, что я могу и что-то должен еще сделать на этой земле хорошего и доброго. И дай Бог ресурсов нам всем для этого. Благословения вам, увидимся.

Он одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братьям

Побудьте со мною, помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали.

0: Аудиомысли представляет. Ничто не оживляет прошлое так полно, как запах, который когда-то был с ним связан.
1: Владимир Набоков.
0: Вы должны знать прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Доктор Карл Саган.
0: Я стараюсь быть тем же человеком, которым был вчера.
1: Колин Пауэлл.
0: Прошлое не мертво. В действительности это даже не прошлое.
1: Уильям Фолкнер.
0: В этом светлом будущем вы не можете забыть о своем прошлом.
1: Боб Марли.
0: У меня нет ничего общего ни с прошлым, ни с будущим. Я живу настоящим.
1: Ральф Уолдо.
2: Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ «циничной и бесчеловечной». Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. «Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипа Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей», говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Faith Magadi подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. «Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него», – отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8000 церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации LifeWave Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей.

Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживается 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи.
1: Поверь. Однажды атеист прогуливался вдоль обрыва, поскользнулся и упал вниз. Падая, ему удалось схватиться за ветку маленького дерева, росшего из расщелины в скале. Вися на ветке, раскачиваясь на холодном ветру, он понял всю безнадежность своего положения. Внизу были замшелые валуны, а способа подняться наверх не было. Его руки, держащиеся за ветку, ослабели. «Ну, — подумал он, — только один Бог может спасти меня сейчас. Я никогда не верил в Бога, но я, должно быть, ошибался. Что я теряю?» Поэтому он позвал: «Боже, если ты существуешь, спаси меня, и я буду верить в тебя». Ответа не было. Он позвал снова: «Пожалуйста, Боже, я никогда не верил в тебя, но если ты спасешь меня сейчас, я с сего момента буду верить в тебя». Вдруг великий глас раздался с облаков: «О нет, ты не будешь. Я знаю таких, как ты». Человек так удивился, что чуть было не выпустил ветку. «Пожалуйста, Боже, ты ошибаешься. Я на самом деле думаю так. Я буду верить». «О нет, ты не будешь верить. Все вы так говорите». Человек умолял и убеждал. Наконец Бог сказал: «Ну, хорошо. Я спасу тебя. Отпусти ветку». «Отпустить ветку?» — воскликнул человек. «Не думаешь ли ты, что я сумасшедший?»
0: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 8 августа. С верой следуйте за Богом. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Бытие 12:2. Когда Бог велел мне оставить свою работу и начать собственное служение, мне было непросто проявить послушание. Бог обратился ко мне через стих, который мы рассматриваем сегодня, и воодушевил меня с его помощью. Когда мы читаем эти строки, мы радуемся. Да, я хочу получить благословение. Это такое чудесное обещание. Но при этом важно помнить, что Бог потребовал от Авраама жертву послушания, и только после этого исполнил обещанное. Авраам должен был оставить все, что было ему привычно и дорого, и отправиться в незнакомое место. У многих людей это отбило бы всякое желание что-либо делать, но Авраам решил идти до конца. В Библии сказано: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую в будущем должен был получить в наследие, и пошел, не зная и не беспокоясь, куда идет». Послание к Евреям, 11:8, расширенный перевод Библии. Если мы хотим повиноваться Богу, мы должны вести себя как Авраам, не беспокоиться ни о чем. Когда Бог обращается к нам и ведет нас, мы должны следовать за Ним, веря в то, что Он благословит наше послушание и исполнит данные обещания. Божье слово на сегодня. Бог исполняет свои обещания. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим. Вы слушаете христианское радио Пилигрим. Мы вещаем для всех.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: из коллекции вечных хитов.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, меня зовут Рик Реннер. Сегодня 8 августа, и наша тема сегодня – настало время вернуться к своим обещаниям. Настало ли время вернуться к своим обещаниям? У вас есть обеты, которые вы не исполнили? Вы что-то пообещали себе или Богу и не выполнили? У меня есть место Писания для вас. Послание к Ефесянам 5 главе 16 стихе Библия говорит: «Дорожите временем». Слово «дорожить» — перевод греческого слова «экс агоридзо». Агоридзо — рынок, место, где продавали рабов, а от слова «экс» произошло английское слово «выход». Когда мы соединяем эти два слова, получается «купить что-то на рынке», чтобы вернуть или забрать это обратно. Слово «дорожить», которое на самом деле означает «выкупить», «вернуть что-то обратно», в этом стихе Павел говорит, что мы можем дорожить временем. Это означает, что если вы потеряли время, не выполнили обязательства или не исполнили обещания, не думайте, что все потеряно. Вы можете выкупить эту возможность. Можете начать прямо сейчас. Верните, примите, скажите: «Я сделаю то, что Бог поручил. Я выполню свое обязательство». Вот что означает дорожить временем или вернуть себе возможность, выкупить ее. Это означает, что не все потеряно. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: Владыка

пострадали и погибли люди. Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипа Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей, говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, и которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Фейт Магади подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него, отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8000 церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации LifeWay Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживаются 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Доброе духовное. Исполнение желаний. Лентяй желает и ничего не получает, а желания усердного исполняются до конца. Книга Притч, 13 глава, 4 стих, новый русский перевод. Это правильно открывать свои желания перед Богом и приносить Ему свои просьбы. Но в каждой молитве нам важно помнить, что у нас тоже есть своя ответственность и своя часть пути. Недостаточно помолиться, а потом лечь на диван и ждать, что все произойдет само собой. Возможно, Бог хочет дать тебе ответ на определенном пути, который тебе нужно пройти. Возможно, исполнение твоего желания связано с трудом, верностью и усердием. Поэтому, чтобы твои желания не остались желаниями лентяя, тебе нужно добросовестно исполнять свою часть. Открывай Богу свои желания и спрашивай Его, что зависит от тебя. Проси у Него мудрости, сил, усердия, чтобы не останавливаться на одной молитве, а делать то, что Он поручает тебе делать. Молитва на сегодня. Господь, я открываю Тебе свои желания и прошу показать мне мою часть на пути к их исполнению. Дай мне мудрость понять, что я должен делать, и силы исполнить это усердно и добросовестно. Сохрани меня от лени и помоги быть верным в том, что зависит от меня. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховное.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
3: Слушайте радио Пилигрим.
4: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: помогите, ничем не могу.
1: Всякого Петрович знает.
2: Да, люди со всего города всегда здесь ели без резервации.
0: Извините, вас неправильно проинформировали.
3: Когда речь идет о спасении вашей души, кому вы прислушиваетесь? Знаете ли вы о том, кто сказал, что он путь, истина и жизнь? Прислушались ли вы к словам Христа?
4: Похоже, нам придется идти в соседний ресторан.
5: Это в тот, что ли, которым Петрович заведует?

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 13. Можно ли приписать исполнение обетования о мире временам, протекшим под управлением Соломона? Кто ожидает этого столь великого блага в настоящей жизни и на этой земле, тот поступает безрассудно. Не подумает ли разве кто-нибудь, что это исполнилось в мирное царствование Соломона? Мир этого царствования Писание действительно выставляет по преимуществу на вид, как сень будущего. Но такое предположение старательно устраняется, когда вслед за словами «люди нечестивые не станут более теснить его», тотчас же прибавляется «как прежде с того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем». Прежде чем стали поставляться цари над народом тем, со времени принятия им во владение земли обетования, ставились судьи. Люди нечестивые, то есть чужеземные враги, постоянно тревожили и обижали его, так как, по свидетельству Писания, мирные времена сменялись войнами. Но встречаются и в этот период еще более продолжительные времена мира, чем время Соломона, царствовавшего 40 лет. Например, при судье, который назывался Аодом, мир продолжался 80 лет. Не следует поэтому думать, что в данном обетовании предсказывались времена Соломона, а тем более времена какого-либо другого царя. Из последних не было ни одного, который царствовал бы столь мирно, как Соломон. Да и вообще народ этот никогда не имел такого царствования, когда не был бы подвержен опасности подпасть под власть врагов. При такой изменчивости дел человеческих ни одному народу никогда не была обеспечена безопасность до такой степени, чтобы он не страшился вражеских нападений на эту земную жизнь. Итак, то место, которое обещается как место мирного и безопасного обитания, есть место вечное и предопределено вечным в свободном Иерусалиме, где поистине будет

0: народ Израиль, ибо имя это в переводе значит «видящий Бога». В благочестивом ожидании такой награды и следует проводить по вере жизнь в течение настоящего трудного странствования. Глава 14. О старательности, с какой Давид приводил в порядок псалмы. Итак, при поступательном движении града Божия во времени, в бывшем сенью будущего земном Иерусалиме, царствовал, во-первых, Давид. Был же Давид мужем, сведущим в пении, любя музыку не вследствие обычной склонности к удовольствиям, а в силу своего чисто духовного настроения, и ею, как таинственным прообразом чего-то великого, послужил Богу своему, который есть Бог истинный. Ибо разумное и соразмеренное сочетание различных звуков лучше всего говорит о единстве благоустроенного града, образующегося как гармоническое сочетание разнородных частей. Далее почти все его пророчества заключены в псалмах, содержащихся в числе 150 в книге, называемой нами «Книгою псалмов». Из этих псалмов некоторые считают произведениями Давида лишь те, которые надписаны его именем. Некоторые же думают, что им составлены только те, которые надписываются «Давида», а те, которые надписаны «Давиду», были составлены другими, но посвящены ему. Это мнение опровергается евангельским свидетельством самого Спасителя, когда он говорит, что сам Давид по внушению Духа назвал Христа Господом своим, потому что 109-й псалом начинается так: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Псалом надписывается не Давида, а Давиду, как и многие другие. Но мне представляется более вероятным мнение тех, которые приписывают все 150 псалмов самому Давиду и думают, что сам же он написал некоторые чужими именами, дававшими какой-нибудь прообраз в отношении к предмету, а в надписании остальных не захотел поставить никакого человеческого имени, соответственно тому, что такой разнообразный порядок, хотя и темный, но во всяком случае не лишенный значения, внушил ему Господь. Уменьшать вероятность этого не должно то обстоятельство, что в надписании некоторых псалмов в этой книге читаются имена каких-нибудь пророков, живших гораздо позже царя Давида, как будто сказанное в этих псалмах говорится от их лица. Псалом 64, 111, 145 и другие. Пророческий дух мог пророчествующему царю Давиду открыть и эти имена будущих пророков, чтобы он мог пророчески воспеть нечто, соответствующее их лицу, подобно тому, как царь Иосия, имевший родиться и царствовать спустя более 300 лет, был открыт по имени некоему пророку, предсказавшему будущие его действия. Глава 15. Нужно ли, соответственно последовательному ходу этого исследования, приводить все пророчества о Христе и о Церкви, какие излагаются в псалмах? Вижу, что от меня уже ждут, что в настоящем месте этой книги я изложу те пророчества, которые изрек Давид в псалмах о Господе Иисусе Христе или о Церкви Его. Но удовлетворить это ожидание, хотя в одном случае я это уже сделал, мне мешает скорее обилие их, чем недостаток. Излагать их все я удерживаю, чтобы избежать длиннот, а избирать некоторые опасаюсь, чтобы многим знающим их не показалось, что я опустил нечто более важное. Притом приводимое свидетельство должно быть связано с речью всего псалма, чтобы ничто не противоречило ему, то есть чтобы не было обвинений в том, что приводятся фразы, вырванные из контекста. Иначе может показаться, что мы, как в известного рода составленных из отрывков в поэмах, выбираем для своей цели будто отдельные строки из большого стихотворения, То, что оказывается написанным вовсе не о том предмете, а о другом, весьма от него далеком. Чтобы указать его в каком-нибудь псалме, нужно изложить весь псалом. А какого стоит это труда, достаточно показывают и книги других, и наши собственные, в которых мы это сделали. Кто хочет и может, пусть читает их. В них он найдет, сколько и каких пророчеств изрек царь-пророк Давид о Христе и о церкви его, то есть о царе и о граде, которую он создал.
1: Вы слушаете

по лицу, наваливается страхами, скалится правом смерти. И иногда кажется, лучше бы умереть. И от других отделишься,

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Винкерсона. Бог не забыл вас. Бог вас не забыл. Он знает, где вы есть, через что вы проходите, и следит за каждым вашим шагом. Но мы как сыны Израиля. Они, несмотря на прекрасные обещания с небес, переданные пророками, постоянно сомневались в Божьей каждодневной заботе о них. В годину наших нужд мы забываем, что Бог держит нас в своей ладони. Вместо этого, как сыны Израиля, мы боимся, что будем уничтожены врагом. Может быть, мы продолжаем жить в нашей боли, поражениях и неудачах просто по той причине, что думаем, что Бог больше не отвечает на молитву. Или, как сыны Израиля, виним себя и думаем, что Бог предоставил нам самим находить выход. Верим ли мы, что Господь сказал: «Бог не опаздывает», отвечая на нашу молитву с верой? Иисус говорит, что многие из нас, даже призванные и избранные, не будут иметь веру в Него, когда Он вернется. Кто-то из народа Божьего уже потеряли уверенность в Него. В глубине своей души они не верят, что их молитва имеет большое значение. Они действуют как бы сами по себе. Будьте честны. Может, ваша вера ослабла за последнее время? Может, вы почти сдались в том, о чем так долго молились? Может, вы устали ожидать? Может, опустили руки, говоря: «Я не могу прорваться, не знаю, что неправильно и почему моя молитва без ответа». Похоже, Бог сказал: «Нет мне». Бог не забыл вас, так же, как и меня. Тысячи раз нет. Он прямо сейчас хочет, чтобы мы верили Ему, что Он все делает во благо. Поэтому остановитесь пытаться придумать что-то сами. Перестаньте беспокоиться и сомневаться в вашем Господе. Ответ близко. Бог не закрыл свои глаза, и вы пожнете свое время, если не ослабеете. Делает добро, не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Галатам 6 глава 9 стих. Вы можете скачать передачи Дэвида Винкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: глубины, Господь. Мы хотим тонуть. Мы хотим быть глубже, чем мы есть. Чем мы были вчера. О, Господь. Жаждем тебя.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ «циничной и бесчеловечной». Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. «Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипа Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей», говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил

Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, которого не раскрыться из соображений безопасности, рассказал, что большие домашние группы продолжают поддерживать связь с друг другом. «Мы сохраняем братское общение в семейных группах, совершаем причастие и крещение в частном порядке, а также стараемся помогать нуждающимся, следуя библейским заповедям», – отметил он. Христианская гуманитарная организация Compassion International призвала церкви по всей Африке заранее готовиться к ожидаемым сильным наводнениям, связанным с климатическим явлением Эль-Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Christian Daily. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Фейт Магади подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него, отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8 тысячами церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации LifeWay Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживаются 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 38. Начальнику хора. Идифуму. Псалом Давида. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивые предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим: скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. А ныне чего ждать мне, Господи? Надежда моя на тебя. От всех беззаконий моих избавь меня. Не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что ты соделал это. Отклони от меня удары твои, я исчезаю от поражающей руки твоей. Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи,

0: молитву мою, и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя, и пришелец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня». Глава вторая. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 29. «Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид! Приложите год к году, пусть заколают жертвы! Но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил. Я расположусь станом вокруг тебя, и стесню тебя стражу и наблюдательную, и воздвигну против тебя укрепление. И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчаса лютых, как разлетающаяся плева. И это совершится внезапно, в одно мгновение». Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех, выступивших против него, и укрепление его, и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его таща. И как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Тоже будет и множеству всех народов, воюющих против горы Сиона. Изумляйтесь и дивитесь, они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят, прочитай ее, и тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот, я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас? Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие сделавшим ему, не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем, он не разумеет? Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будет ли почитать как лес? И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят их тьмы, и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиля, потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет, ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Яковлева, и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию». Глава 30. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, иду в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта — бесчестием, потому что князья его уже в Цаане, и послы его дошли до Ханеса. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них. Не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам. Тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетения и тесноты, откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи, они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы». «Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо этот народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам, не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева». Посему так говорит святой Израилев, так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившая в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение. И он разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема. Ибо так говорит Господь, Бог святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели и говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите, мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него. Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме. Ты не будешь много плакать. Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе». И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде, и учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади себя, вот путь, идите по нему, если вы уклонитесь направо, и если вы уклонились налево, тогда вы будете считать скверную оклад идолов из серебра твоего, и оклад из туканов из золота твоего, ты бросишь их, как нечистоту, ты скажешь им «прочь отсюда». И он даст дождь на семя твое, которым засеваешь поле, и хлеб, плод земли, и он будет обилен и сочен. Стада твои и в тот день будут пастись на обширных пастбищах, и волы, и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, очищенный лопатою и веялом. И на всякой горе высокой, и на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод, в день великого поражения, когда упадут башни. И свет луны будет, как свет солнца, и свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Вот Имя Господа идет издали. Горит гнев его, и пламя его сильно. Уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий, и дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощания, и будет в челюстях народов уста, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню к твердыне Израиля. И возгремит Господь величественным гласом Своим и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в каменном граде. Ибо от гласа Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый, и всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, будет с тимпанами и цитрами, и он пойдет против него войною опустошительную. Ибо Тофет давно уже устроен, он приготовлен и для царя, глубок и широк, в костре его много огня и дров, дуновение Господа, как поток серы, зажжет его».

0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим. Пилигрим.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
1: Героем для своей жены, и она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

Дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом, но идя земным путем, дорожите

0: Это радиостанция «Новая жизнь». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в гостях нашего очередного шоу мы ожидали двух очень, скажем так, интересных людей. Это сестры, так сказать, близняшки. Зависть одну зовут, другую — жадность. Но, к сожалению, у нас в студии только одна из сестер. Представьтесь, пожалуйста.
1: Ну, здрасте. Зависть меня зовут.
0: А где же ваша сестра? Вы же вдвоем обещали прийти.
1: Жадность, что ли? Ага, сейчас придет она. Она со мной вообще никуда не ходит. Мы не разговариваем друг с другом.
0: Что ж между вами произошло такого?
1: Да ну ее, и говорить не хочется. Знаете, мама всегда ее больше любила. У нее всегда было больше игрушек, и подарки ей на день рождения дочь дарили. Потом ей больше, чем мне, с работы повезло. Зарплата была больше. Да и что тут говорить, дом у нее куда лучше, чем мой. Машина у нее поновее. Да и муж у нее посимпатичнее моего будет. Несмотря на все это, вы думаете, она довольна жизнью?
0: А что нет?
1: Да в том-то и дело, что нет, недовольна она. Кстати, знаете, почему она не пришла на программу?
0: Не-а.
1: Потому что боится, что пока ее не будет дома, квартиру обворуют. Но ничего, все это к хорошему не приведет. Вот увидите.
0: А почему вы считаете, что ваша сестра плохо кончит?
1: Да потому что вместо того, чтобы наслаждаться тем, что у нее есть, она только и думает о том, как бы все это сохранить и приумножить. В самом деле, смотреть на нее тошно.
0: Знаете, у меня создалось впечатление, вы только не обижайтесь, что вы сами не очень-то счастливы.
1: А с чего мне быть счастливой? Посмотрите вокруг. У всех больше, чем у меня. Все, что я вижу вокруг, напоминает мне о том, как мало у меня вообще вещей. Вот вы, например, посмотрите. Посмотрите хотя бы, как вы одеты.
0: Да вы что, я самый что ни на есть обычный человек. Чего вы решили, что у меня больше, чем у вас?
1: Ну, у вас вот микрофон есть.
0: Микрофон?
1: Да, у меня вот никогда не было такого микрофона. А я, может быть, всегда хотела такой вот микрофончик. Вот у моей сестры был как-то микрофон, и вы думаете, она дала мне с ним поиграть или хотя бы просто поддержать? Ага, сейчас. Ой, а можно я хотя бы у вас на время возьму микрофон?
0: Спокойно спрошу, вас мы в прямом эфире.
1: А после прямого эфира дадите микрофон,
0: ну, а? Же нет, рабочий, понимаете?
1: Вот как раз я об этом и говорю. У всех больше, чем у меня.
0: На этом, дорогие слушатели, мы заканчиваем нашу программу. Напомним, у нас в гостях была Зависть. До новых встреч в эфире. Произведено на радио «Новая жизнь», Москва. Идея
2: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при теракте в Геленджике, назвав атаку ВСУ «циничной и бесчеловечной». Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипоусиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. «Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипоусиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители, среди которых немало детей. Потрясают цинизм и бесчеловечность этого террористического акта, выбравшего своей мишенью беззащитных людей», говорится в опубликованном сайтом Русской Православной Церкви патриаршем соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и губернатору Кондратьеву. Святой Престол и Россия готовят визит секретаря Ватикана по международным делам и монсеньора Пола Ричарда Галлахера в Москву, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. «Визит Галлахера готовится», – сказал собеседник агентства. Он не исключил, что поездка состоится в конце августа. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Это был посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи. Тогда он встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и митрополитом Волоколамским Антонием. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать

Ниньо. По словам специалистов, один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за последние годы может начаться уже в октябре 2026 года и принести масштабные разрушения во многие страны континента, сообщает Кристиан Дели. Руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации организации Фейт Магади подчеркнула, что подготовку нельзя откладывать до начала сезона дождей. Строить отношения с полицией, местными властями и спасательными службами нужно до того, как случится бедствие, а не во время него, отметила она. По ее словам, именно заранее налаженное сотрудничество позволяет быстрее эвакуировать людей, организовывать помощь и сохранить жизни. Compassion International сотрудничает примерно с 8000 церквями в 29 странах Африки, помогая им не только в служении детям и семьям, но и в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Молодые протестанты в США значительно чаще, чем представители старшего поколения, хотели бы видеть на богослужениях больше литургических элементов и четкой структуры. К такому выводу пришли исследователи организации LifeWave Research, опросившие более 1200 прихожан протестантских церквей. Согласно исследованию, 18% верующих в возрасте от 18 до 29 лет хотели бы, чтобы в их церкви было больше литургии. Среди прихожан 30-49 лет такого мнения придерживается 19%, тогда как среди верующих старше 50 лет лишь 9%, сообщает The Christian Post. Под литургическими элементами исследователи понимают заранее установленные молитвы, совместное чтение текстов, символы веры, определенный порядок проведения богослужения и другие традиционные формы поклонения. В отличие от этого, многие современные протестантские церкви проводят богослужения в более свободном и неформальном стиле. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Наше сердце, оно полно благодарности тебе.
1: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов, Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, вопрос сегодня связан с украшениями. Можно ли носить украшения христианину? Грех ли это? И в частности, обручальные кольца.
1: Это один из вопросов, связанных с пониманием связи христианства и окружающего нас мира. Он всегда стоял и всегда, наверное, будет стоять, где проводится грань. Писание ясно говорит о том, что люди, которые следуют Христу, они следуют узким путем, они не от мира сего, они отличаются от мира, они должны отличаться от мира. И исторически церкви и разные христианские деятели, они проводили проводили черту в разных местах. Некоторые доходили до ультраограничений, в которых они предписывали только определенный тип одежды, только определенный фасон одежды, ограничивая все. Некоторые, наоборот, сторонники того, чтобы стереть всякие грани, основываясь только на том, что отличие должно быть внутренним, но не внешним. Но для нас важно посмотреть на то, что говорит Библия, и попробовать определить библейскую позицию относительно этого достаточно распространенного, во всяком случае, вопроса. Так вот, Священное Писание достаточно конкретно говорит о нескольких важных вещах. Первое. Это действительно так. Отличие между христианами и людьми, которые не следуют Христу, не приняли Иисуса Христа как Господа и личного Спасителя, это отличие прежде всего духовное, отличие идеологическое. То есть они стоят на разных принципах, разные ценности. У одних одни ценности, у других другие ценности. Это отличие внутри, это отличие философское, духовные позиции разные. Но в том случае, когда есть действительно точная и глубокая духовная позиция, то различие в позициях, оно обязательно будет видно. Оно дает о себе знать в поведении людей, оно дает о себе знать в решениях, которые люди принимают. И, конечно же, в том, как мы себя ведем, как мы себя подаем. Наш имидж в большой степени зависит от нашей общей философии. И вот Священное Писание говорит о том, что следование Христу, оно подразумевает определенные ограничения или определенный эффект оказывает на внешний вид. Но в частности, в первом послании к Тимофею, во второй главе, мы читаем о внешнем виде женщины. Здесь сказано следующее. «Чтобы также и женщины в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женщинам, посвящающим себя благочестию». Здесь мы видим несколько ключевых характеристик. Самое первое. Здесь сказано о том, чтобы женщины украшали себя. То есть ясно сказано, что они должны украшать себя. И сказано, чем украшать и чем не украшать. Первое сказано, что главной точкой, главным инструментом, посредством которого женщина себя украшает, это ее характер. И здесь сказано, чтобы они украшали себя добрыми делами, то есть добродетельным сердцем, как прилично женщинам, посвящающим себя благочестию. То есть это исходит прежде всего из посвящения Христу, а значит посвящение подражания характеру Христа, то есть посвящение благочестию. И отсюда исходит добродетельное сердце, это богобоязненное добродетельное сердце. И вот это, когда оно имеет место, оно определяет некоторые условия внешнего вида. И здесь сказано несколько таких. Во-первых, сказано, что одеяние или внешний вид должен быть приличный. Слово «приличное», оно предполагает упорядоченность. То есть, чтобы было видно, что женщина о себе заботится. То есть, не проводится стилей и каких-то стандартов, но сказано, чтобы оно было порядочно, чтобы было видно, что для женщины она уважает других, заботясь о себе. Следующее – со стыдливостью и целомудрием. И эти два слова, они говорят о двух еще ограничениях. Первое ограничение связано с сексуальностью, то есть чтобы ее внешний вид не был сексуально вызывающим, чтобы она не была сексуальным объектом, объектом сексуальных желаний, возбуждающим сексуальные желания. И этим женщина, она вносит определенный характер в общество, в котором она находится. И второе, слово «целомудрие» – это слово, которое связано с способностью контролировать себя, то есть, чтобы ее одежда не была кричащей, чтобы она не была вызывающей, чтобы она не привлекала внимание к себе, к одежде, больше, чем к ее характеру. То есть, речь идет вот о чем, что есть основной элемент красоты, есть букет, есть ваза. И вот букет, этим букетом является добродетельный характер. А одежда и внешний вид – это ваза. И вот букет должен доминировать, а не ваза. Вот примерно та идея, которая раскрывается здесь. Вот почему подчеркнуто, что ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой. То есть, когда люди одеваются так, что их одежда привлекает к себе внимание своей экстравагантностью или же особой ценой, дороговизной, то это отвлекает внимание от благочестивого характера и привлекает его туда, где какие-то вещи, они не способствуют к тому, чтобы созидать людей, утверждать или даже приносить правильный элемент в созидание общей здоровой атмосферы. Все остальное Библия не регулирует. То есть Библия не говорит, можно носить кольца или нельзя носить кольца, можно ли делать такие украшения или другие украшения. Главное, чтобы они соответствовали вот тем характеристикам, о которых мы только что сказали.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Дорогие, у вас есть возможность узнать больше о том, что говорит Библия, посетив наш сайт slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по телефону 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 августа. Чистые сердцем увидят Бога. Благословлены, благополучны, удачливы, духовно богаты, счастливы по причине переживания Божьей благосклонности, благодаря откровению Его благодати, независимо от внешних условий. Чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Евангелие от Матфея 5:8. Расширенный перевод Библии. Если мотивы наших поступков чисты, мы можем отчетливо слышать Бога. Мы ясно увидим, какой план Бог приготовил для нас. Мы не будем чувствовать растерянность и считать свою жизнь бессмысленной. Правильное состояние нашего сердца – это один из важнейших показателей послушания Богу. Чистота наших помыслов радует Бога. Смотрите первое послание Петра, 3 глава, стихи с 3 по 4. В Библии сказано, что мы должны хранить свое сердце больше всего остального, потому что из него источники жизни. Смотрите притчи 4:23. Исследуйте свое сердце, свои принципы, побуждения и желания. Проверяйте, нет ли в ваших мыслях того, что Бог не одобрил бы. Нет ли в вашем сердце озлобленности и враждебности? Не позволяете ли вы себе осуждать и критиковать других? Достаточно ли вы чутки и кротки, или ваше сердце ожесточено? Уважаете ли вы мнения и идеи других людей? Или для вас важно лишь то, что думаете вы? В Библии сказано, что каждый из нас ответственен за то, чтобы хранить свое сердце в правильном состоянии. Сердце, как физический орган, является наиболее важным органом тела. Любое заболевание или нарушение в работе сердца может привести к смерти. Я уверена, что состояние нашего сердца требует от нас повышенного внимания. Если мы позволим ему наполниться нечистотой, это негативно скажется на всей нашей жизни. Божье слово на сегодня. Просите Бога каждый день указывать на негативные стороны вашего характера, от которых вам следует избавиться с Его помощью. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио Пилигрим.
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 39. Начальнику хора. Псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, и извлек меня из страшного рва и из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих, о нас, кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Я возвещал правду твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим. Ты, Господи, знаешь». «Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня». Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «велик Господь». Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли. Глава 3. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения». Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 31. «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, и на святого Израилева не взирают, и к Господу не прибегают. Но премудр он, и наведет бедствие, и не отменит слов своих, восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие». И египтяне – люди, а не Бог, и кони их – плоть, а не дух. И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимин, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множество их не уступит, так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его». Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сыны Израиля. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч потребит его. Он избежит от меча, и юноши его будут податью». И от страха пробежит мимо крепости своей, и князья его будут пугаться знамени, говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме. Глава 32. Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего». У коварного и действия гибельные. Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего. Дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам. Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и припояжьте чресла. Будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. На земле народа моего будут расти терные и волжцы». Равно и на всех домах веселья в ликующем городе, ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут, а Фел и башня навсегда будут служить вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стад, доколе не излиется на вас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом». Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле, и делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира, и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных, и град будет падать на лес, и город спустится в долину. Блаженны вы, сеющие при всех водах, и посылающие туда вола и осла».

тебе сейчас сложно. Но когда тебе сложно, когда дьявол атакует тебя, хочется опускать руки. Но это как раз время, когда надо поднять свои руки и сказать: «Вовеки ты царствуешь». Давайте все-все поднимем наши руки сейчас и устроим очень плохой день для дьявола.

0: Гроб пустой, а ученики собраны в небольшом доме, где слушают рассказ женщин-мироносец. Христос воскрес! Как только Сын Божий не рассказывал ученикам о смерти своей и воскресении, факт этот привел их в трепет. Воскресение Христа стало настоящим испытанием их веры. Одно дело ходить за Ним и даже быть верными учениками, другое – это согласиться с тем фактом, что смерть больше не имеет власти над Сыном Человеческим. Да, нам легко верить в небольшие чудеса исцелений, в укрепление и утешение от Бога, даже в чудо умножения хлебов мы готовы верить, но в то, что мертвые воскресают, не готовы совсем. Смерть властвовала над родом человеческим от самого грехопадения, не оставляя шансов никому. Тысячелетие за тысячелетием каждая история в этом мире заканчивалась одинаково печально. И вот он стоит воскресший, а как свидетельство – раны на руках и ногах. Если мы верим, то в чем основание веры? И если по-настоящему верить, то во что? Но не в победу же молитвы над плохим настроением. Верующий не тот, кто верит в силу обряда, а тот, кто верит в воскресение Христова и Его силу. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна», – пишет апостол Павел. Как говорить людям о христианстве, не веря в воскресение? Если мы потеряем эту веру, то потеряем и собрание, и смысл в проповеди, и, возможно, спасение. И потому Христос, воскресший, спешит к ученикам, и Он не только демонстрирует им раны, Он заново объясняет им Писание. В свете воскресения все становится новым. И Христос, и Завет, и Библия. Ветхим Заветом живут те, кто не принял воскресение Христова, потому и силы не имеют. Или наоборот, верят и с силой свидетельствуют. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Это радио

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, почему христианство в бывших очагах реформации существенно ослаблено в наши дни? В них часто доминирует, если не прямое отвержение Бога, то безразличие к Нему.
1: Очень серьезный вопрос. Он связан, конечно, с некоторыми вопросами, которые мы уже обсуждали, в частности, почему реформация необходима снова и снова. Дело в том, что в послании к римлянам, в 12 главе послания к римлянам, апостол Павел говорит специфически об этом, после подробного объяснения Евангелия. Он говорит следующее буквально. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Обратите внимание, когда Евангелие проникает в сердце человека, когда оно спасает его и освобождает от вины греха, освобождает от вечной погибели, Евангелие открывает человеку путь к Богу, оно открывает возможность для того, чтобы человек через Иисуса Христа, посредством Духа Святого, имел общение с Богом, которое крайне необходимо для того, чтобы продолжался процесс, о котором здесь сказано. Это процесс преображения или же реформации. Он говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Конкретно подчеркивает, не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. То есть нормальное положение христианина, человека, который пришел ко Христу, является постоянное преображение, освобождение своего ума от влияния каких-то идеологических схем, которые обращают человека в сферу человекоцентричной жизни, в сферу различных философий, которые базируются не на Боге и его центральном положении в жизни, а на чем-то ином. Именно это, к сожалению, и произошло во время протестантской реформации или же сразу после нее. Мы уже упоминали о том, что реформация послужила тому, что власть католической церкви в Европе была свергнута, власть идеологическая. То есть появился прецедент, когда основанием для жизни могло быть что-то другое, кроме слова Папы Римского или же каких-то постановлений католической церкви. И вот в этот момент этим что-то другим стало не только Священное Писание, но для многих людей появилась возможность утверждать свои собственные источники авторитетов. Конечно же, одним из доминирующих источников в эпоху Просвещения – была уверенность в силе человеческого разума, уверенность в силе рационального или рационалистического подхода к жизни. Научно-технический прогресс привел людей в состояние эйфории того, что они уже вот-вот найдут ответы на все вопросы, и человек стал царствовать. Человек и его собственные возможности, они вышли на первый план. Вот откуда появилось так называемое либеральное христианство, которое поставило человеческий разум выше Священного Писания, поставило науку на уровень, в котором Священное Писание должно было подчиниться науке. Вот почему люди стали прибегать к различным формам модификации Библии, когда они стали отвергать какие-то события, описанные в Писании, как недостоверные. Вот почему и родилась, собственно, теории эволюции, потому что необходимо было найти объяснение существования мира без Творца. Все это, конечно же, не могло не привести к определенному негативному эффекту. И так как Европа была центром всего этого, то сегодня мы и наблюдаем в Европе общее охлаждение людей или их устремление к Богу. Сегодня мы и наблюдаем доминирование разных форм либерального христианства, то есть христианства, которое отвергает авторитетность Священного Писания. То есть, когда мы говорим об исторических процессах, мы, конечно же, имеем дело не с каким-то явлением, которое произошло однажды, и оно всегда будет, эффект его всегда будет на высоте. Мы имеем дело с тем, что должно происходить в каждом поколении. Вот почему апостол и пишет здесь, он говорит: «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Это и есть главная задача каждого христианина – искать понимание воли Божией в Священном Писании для каждого конкретного аспекта своей жизни сегодня.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

Верить хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня —

0: как Иисус всем сердцем. Хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твое имя, Бог, пока я живу.
1: Христианские притчи. Проданное первородство. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жены Ревекку, дочь Вафуила арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана арамеянина. И молился Исаак Господу о Ревекке, жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав.

0: Потом вышел брат его, держа с рукою свою запятую Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревекки. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова. И сварил Иаков кушанье. А Исав пришел с поля усталый и сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание Едом. Но Иаков сказал Исаву: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал ему: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал Исав первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородство. Книга Бытия, глава 25, стихи с 20 по 34.
1: И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Послушайте, пожалуйста, проповедь Ярла Николаевича Пести «Новый день».
1: Никогда в истории человечества не было подобного дня. Почти 2000 лет тому назад, в день Пятидесятницы, или как мы его называем сегодня, Днем Троицы, сошел на землю Дух Святой. Этот день стал днем рождения Церкви Христовой. Да, это событие оказалось самым значительным в истории человечества и оказало влияние на все последующие события. Мы читаем о нем во второй главе книги Деяния. Звучит оно так. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Заметьте, что это событие произошло, как тут сказано, в день Пятидесятницы, то есть через 50 дней после Пасхи. Это был праздник приношения Господу испеченного после новой жатвы хлеба. Прообразно это говорит нам о том, что после Пасхи, то есть после смерти и воскресения Иисуса Христа, будет великая жатва для Господа, и приношение плодов этой жатвы будет в виде спасенных душ. Когда будет собрана и доставлена в Царствие Божие последняя душа, тогда окончится эта эра или период благодати, и наш Господь придет и заберет к себе всех искупленных детей своих. Вот поэтому-то нам так необходимо ближе познакомиться как с самой личностью Святого Духа, так и с Его действиями, ибо мы живем в период действия Духа Святого, когда Он является главным исполнителем Божьего плана. Из того, что произошло в день Пятидесятницы, мы можем многому научиться. То, что совершил Дух Святой во время Первой Христианской Церкви, Он может совершить и сегодня, ибо сила Его ничуть не изменилась. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Однако мы должны опасаться, а именно не предписывать ему, как он должен действовать. Помните, как ясно об этом сказал Господь Иисус Христос в беседе с Никодимом? «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Таков он и сегодня». Друзья мои, как мы огорчаем Духа Святого, думая, что сегодня он не в силах совершить то, что совершал раньше, хотя мы и не можем требовать от Духа Святого точного повторения тех же самых Его проявлений в человеке. Но это не значит, что мы отрицаем возможность их повторения, иначе мы были бы виновны в ограничении Его силы. Но ценность этих внешних признаков, которые произошли в день Пятидесятницы, в том, что они говорят нам из области духовной. И сегодня я хотел бы остановиться именно на одном таком символе, проявившемся в день Пятидесятницы. Его внешнее и видимое проявление, как мы знаем, никогда больше так не проявлялось и, возможно, никогда не повторится. Но, тем не менее, в духовном плане это его проявление связано с действием Духа Святого, как дневной свет с сиянием солнца. Эти два фактора неделимы. Из прочитанного нами текста мы видим, что присутствие Духа Святого явилось среди 120 собравшихся в горнице в виде ветра и огня, то есть слышимо ухом и видимо глазом. И внезапно, мы читаем, сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Так что каждый из собравшихся знал, что произошло что-то невероятное, сверхъестественное. Эти два явления, ветра и огня, символизируют основные факты относительно Духа Святого и Его действий. Сошествие Духа Святого являлось заключительным актом Божьим в Его великом плане искупления человечества. Дух Святой сошел, чтобы обитать в сердцах людей, омытых кровью Иисуса Христа. И фактически огонь должен был стать символом Христовой Церкви, не так ли? Как вы думаете, в чем заключалась разница между учениками до и после Пятидесятницы? Даже если вы поверхностно прочтете четыре Евангелия, то вы не можете не заметить эту разницу. До Пятидесятницы, до сошествия Духа Святого, ученики молчали. Вы заметили это? Но как скоро сошел на них Дух Святой, то сказано, что они стали говорить. Язык развязался у них, и с этого момента они все время говорят. О чем? О великих делах Божьих. Они проповедовали о Христе, о Его великом деле, совершенном им на Голгофском кресте. Заметьте, что Дух Святой делает. Он дает ученикам способность говорить. Он делает их христовыми глашатаями. «Вы будете мне свидетелями, когда сойдет на вас Дух Святой», – сказал Иисус Христос. Это Его последние слова сказаны Своим ученикам. Друзья мои, Бог хочет иметь говорящую, свидетельствующую, провозглашающую Церковь. Когда Дух Святой действует, когда Он совершает свое дело, то Он всегда, в первую очередь, наполняет свой сосуд, а это сопровождается способностью говорить. И говорить о чем? Вернее, о ком? Об Иисусе Христе. Это вернейший знак исполнения Духом Святым. Человек, исполненный Духа Святого, не может не говорить о чудных делах Божьих, об Иисусе Христе, о Его искуплении. Мой друг, владеет ли Дух Святой твоим языком? Исповедуешь ли ты имя Господа Иисуса Христа? Не забудем, что говорит Слово Божие. Слушайте, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Говорил ли ты когда-нибудь другим о Христе? Мой друг, если ты исполнен Духа Святого, то ты обязательно будешь свидетельствовать другим о Христе. Если Господь сделал что-либо для тебя, то ты не будешь об этом молчать. Молчание – это верный признак духовного отпадения, духовного омертвения. Когда огонь Духа Святого больше не горит в наших сердцах и любовь к Спасителю охладела, тогда мы делаемся немыми, и проповедь Евангелия заменяется усыпляющими лекциями, ритуалами и обрядами. Это признаки омертвения, величайшей из всех трагедий. Друзья мои, в этом огне наша насущная нужда. Ничто, кроме греха, не могло погасить этого огня. Поэтому, если сердце наше не горит его любовью, покаемся и будем творить прежние дела. А если ты, мой друг, еще не принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то приди к Нему таков, как ты есть. Он многомилостив и щедр в любви. Он услышит вопль твой и спасет тебя. Приди и немедли. Пусть сам Дух Божий тебе в этом поможет.

0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады, если вы напишете нам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».